Бхагавадгите или Гита Упанишат, одно из главных ведических писаний, в 16 главе 17 тексте говорится, что мешает нам вести себя правильно атма самбхаванена или самодовольство. Махабхарата приводит очень интересную историю. Хотя в Махабхарате существует огромное количество историй, одна из них, иллюстрирующая этот момент, это история про Тилоттаму. Говорится, что в незапамятные времена жили два очень могущественных демона, которых звали Сунда и Упасунда. Они были очень могущественными живыми существами, занимались разными видами мистических практик, и они обрели такое могущество, что они смогли завоевать практически все планетарные системы. Сами Веды описывают 14 планетных систем, и Махабхарата описывает, что они завоевали их все. Даже иерархи высших планет вынуждены были подчиняться их власти. Они были очень могущественными, и они обратились к Брахме, Творцу Вселенной, с просьбой о помощи. Обратились. И он сказал: вы решите все свои проблемы, если вы пошлете к ним очень-очень красивую женщину. И он приказал Вишвакарме, главному архитектору полубогов, иерарха высших планет, создать самую идеальную женщину, существовавшую в этом мире. Он попросил этих иерархов Вишвакарма принести по драгоценному камню. Каждый принес какой-то очень красивый драгоценный камень. И он взял очень маленькую частичку размером с кунжутное зернышко. На санскрите это звучит тила. И утама означает лучшее. Он взял лучшую часть из этого камня. Из этих маленьких крохотных частичек он стал собирать идеальную форму. Он создал очень и очень красивую женщину. Ее назвали Тилоттама. Она обладала такой красотой, каждой частью тела была совершенной формы. И он создал также такую совершенную конструкцию, что они могли даже вселить туда душу. Говорится, что она могла жить и действовать. Они могли вселить в нее духовную частицу сознания, атомарную частицу. И она ожила. И говорится, что когда она поднялась на самую высшую планету этого мира, на которой, собственно, прятались иерархи от этих двух демонов, когда эта прекрасная женщина стала прогуливаться между ними, у них у всех стали происходить разные изменения в теле. Некоторые из них стали проявлять 6 голов вместо одной, чтобы всеми головами смотреть на нее и так далее. Много всяких было забавных вещей. Но этот Брахма, повелитель Вселенной, сидел с закрытыми глазами. Сказал: дорогая моя дочь, иди к этим двум демонам и попытайся их соблазнить. Она пошла к ним. И говорится, что как только они ее увидели, подул ветер и сдул с нее одежды. И тогда сразу у них что-то заклинило в голове, и они наперегонки бросились к ней. Один подбежал, схватил ее за одну руку и сказал: «Так, это моя жена и твоя госпожа, понял?» Второй сказал: «Нет, это моя госпожа и твоя жена, понял?» И они стали каждый тянуть ее в свою сторону. Она сказала: «Вы сейчас меня на кусочки разорвете. Вы разберитесь, кто из вас главный и кому я буду принадлежать». И они стали выяснять тогда отношения. В свое время они совершали очень суровые аскезы и получили особое благословение, что им не смогут причинить вред ни одно живое существо. Поэтому практически без боя они завоевали все планетарные системы, даже высшие планеты, которые достаточно в соответствии с Махабхаратой защищены. Там очень много всяких защит, и иерархии тех высших сверхвселенной обладают разными видами оружия, не могли им противостоять. Но, попросив эти благословения, они сказали: «Пускай лишь мы будем друг другу опасны». Они хотели показать, что они уважают силу друг друга. Они схватили за палец и стали сражаться. В конце концов, они размозжили голову друг другу. И так было покончено с этими очень могущественными живыми существами. Эта история описывается в Махабхарате для того, чтобы показать силу гордыни. Выводом является фраза, которая описывается в этом произведении. Именно гордыня заставляет нас причинять вред другим живым существам и даже убивать их. Я их выше, поэтому имею право распоряжаться их жизнями. Если мы внимательно посмотрим, почему мы причиняем вред другим живым существам? Потому что, в конце концов, мы думаем, что мы имеем на это право, что мы их выше. И за всеми какими-то извращениями в этом мире стоит не что иное, как ослепленность своей правотой, своим положением, от самых тонких до самых грубых.

такой трансцендентный путешественник во Вселенной? Нарада Муни, известный персонаж в Индии. Во всех Пуранах он фигурирует, что он трансцендентный проповедник. Он быстро перемещается в пространстве, он то там появится, то тут. Он такой веселый, трансцендентный. Интриги всякие духовные там плетет, в общем, играет. И там, где он проходит, всегда какие-то вещи удивительные происходят, и благо, в конце концов, все получают. И однажды Нарада Муни явился перед одним демоном. Жил демонический царь. И Нарада Муни сказал ему, чтобы он встал на духовный путь, как-то одумался, стал ему проповедовать. Это так разозлило демона. Если хотите глупца разозлить, дайте ему хороший совет. Он просто разгневается на вас. Он там стал его ругать и кричать, и пошел вон отсюда, даешь мне какие-то наставления. Я что хочу, то и делаю вообще. Не мешайся в мою жизнь, святоша. Стал поливать его бранью всякой. Он говорит, хорошо, хорошо, я ухожу, не беспокойся, ухожу. Но у меня просто к тебе просьба одна есть, не наставление. А вот просьбу, когда вы с просьбой к демону обращаетесь, он гордится. Потому что это подчеркивает его превосходство. Вы же у меня просите. Уважает. Раз ко мне с просьбой, уважает. Ну хорошо, проси, чего пожелаешь. Я добрый человек. Я выполню твою просьбу. Так, я подчеркиваю, что я выше тебя. Демонам нравится. Тогда говорит, у меня просьба к тебе. Нарада знает, как общаться с демонами. Вот когда ты умрешь... О, Боже мой, о чем ты говоришь? О чем тут это? Ну вот, то есть, когда ты умрешь и попадешь на сутки Ямараджу, богу смерти, задай ему один вопрос. Какое благо человек получает от одного мгновения общения с чистым, преданным Бога. И все, что я тебе прошу, больше ничего. Ну и какие-то глупые у тебя просьбы, нелепые вообще. И Нарада ушел. А демон про тебя забыл вообще. Жил греховной жизнью какие-то годы, в конце концов он умер, конечно же. И пришло время, он осудил Ямарадж. И Ямарадж обратился к Читаргупте. Читаргупта посмотрел его дело. Да, шансов мало. Должен пройти через страдания адские, через очищение. Много грехов еще. И тут демон затрепетал, как этот осиновый лист, так испугался. Боже мой, может, подождите, ну у тебя, говорит, последнее слово, еще что-то может сказать, что-то хотел сказать? Да-да-да-да-да, я хотел что-то сказать, я просто забыл, подожди, дайте мне время, минутку, вот я же должен спросить, я вот что-то слышал, сейчас, подождите, я вспомню, да, у меня вопрос, ответьте мне на вопрос, какое получает благо человек от общения одно мгновение с чистым преданным? Тут я мрачно очень удивился, откуда такие вопросы, такой грешник? Погодите, это так просто же не ответить. Такие термины используют, которые он сам не понимает. Как же ему ответить на вопрос-то вообще? Вообще нужно прежде всего дать понять, что такое чистый преданный. А он не знает, ему нужно пройти через процесс образования вообще, что это долгие годы займет. Демон вообще этого не понимает. И Мараш подумал, да, попал я в историю, я должен ответить на вопрос, а я не знаю как. Подумал, да, я не знаю, нужно пойти дальше, нужна помощь. И Мараш пошел к Брахме, Творцу Вселенной. С этим грешником поднялись туда и говорит, вот, заслужил ад, но вопросы задает странные. Послушай. Потому что демон более уверенно сказал, да, у меня вопрос. Какова ценность общения одного мгновения с чистым преданным? Ну, Брахма чуть сознание не потерял. Боже мой, кто тебе это научил вообще? Откуда знаешь такие вопросы? Это же невозможно, нужно родиться заново тебе. Не, пойдем к Шиве, чего более могущественного, что он ответит на вопрос? Они поднимаются к Шиве вместе с Брахмой, с этим грешником. Говорит, вот феномен. В ад не можем отправить, на вопрос не можем ответить. Заслужил ад, но вопрос у него. Что за вопрос? Спрашивает Шива. И тот уже демон уверенно выступил и говорит, какова ценность общения одного мгновения с чистым преданным? У меня такой вопрос. Шива не знала, что сказать тоже. А где такого нашли человека? Таких демонов не бывает. Невозможно ответить на вопрос. Он ничего не поймет. Пойдем к Вишну. Они пришли к Вишну, Брахма, Шива с этим грешником. Говорит, вот мы озадачены. Куда я теперь его? В ад? Не знаем. В рай? Невозможно. Мы не знаем, где найти место этой Дживи. Может ответить на его вопрос? А что за вопрос? И тут демон вышел и так бойко заявил. Какова ценность общения одного мгновения с чистым преданным? Мой вопрос. И вот тут Вишну сказал спокойно. Ценность такова, что ты должен был пойти в ад, а находишься сейчас рядом со мной на Вайкунтхе. Такая история. Из Пурана. Одно мгновение достаточно, чтобы оставить самскару, впечатление на многие годы и жизнь. Это самое важное, что нужно иметь человеку общение.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. –

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. –

Поэтому как осуществляется сближение с Богом? И сближение с Богом осуществляется через служение Богу. Через служение Богу. Вот это то, к чему подходят все духовные трактаты. Вот во всем остальном, в принципе, они могут расходиться. Потому что разные пути немножечко дают разную окраску. То есть, может быть, разное восприятие пути. Но вот в этом все будут едины. Служение Богу. Это путь сближения. Путь сближения. Именно служение сближает нас с духовной реальностью. Это и есть духовный метод самоосознания, который дает возможность понять свою душу, понять духовный мир, понять абсолютную реальность. То есть мы не одни в нашем теле. Рядом с нашей собственной душой находится сверхдуша. Совсем рядышком, рядышком, рядышком. Однако сверхдуша, находящаяся в нашем же теле, не привязана к этому телу, а мы привязаны. Вот в чем отличие. Мы к этому телу привязаны, сверхдуша, которая рядышком, не привязана. И в этом причина всех наших проблем. Поэтому, развивая отношения со сверхдушой, развивая отношения с Богом, развивая любовь к Богу, это позволяет нам отвлечься от любви к самому себе, от привязанности к самому себе, от привязанности к самому себе, к своему собственному телу. Это приближение к истине дает естественное отречение от материи, от материальных желаний, от материальных идей, от материальной глупости. Они естественно связаны друг с другом. Вот этот термин «бхакти» или «любовное служение» переводится как удовольствие, в принципе, если просто перевести как удовольствие. Поэтому чем больше в жизни человека преданности, чем больше заботы, чем больше служения, тем больше он получает удовольствие, естественным образом. И когда мы выходим на духовный уровень этого явления, мы уже говорили об этом, удовольствие становится бесконечным, просто увеличивается. Если здесь мы это теряем, то там оно увеличивается, дает полноценное удовлетворение. Это можно сравнить с состоянием сытости. Состоянием сытости. Если мы действительно наелись, то уже никакие явства нас не прельщают. Поэтому вот эти духовные удовольствия вызывают спокойствие в уме. Это признак духовного удовольствия. Материальное удовольствие ум только возбуждает еще больше. Духовное удовольствие ум успокаивает. Пропадают все материальные желания. И для человека, не понимающего процесса, это может даже показаться пугающим. Ведь ушли все желания. Ну и на мою смерть пришла. Все желания ушли. Как так? Человек жил на основе желаний. Тут они все куда-то пропали. Как мы говорили, да, это современный стиль жизни, это гонка за желаниями. Приходят яркие желания, мы должны бороться за их осуществление. Тот человек раз позанимался немножко духовной практикой, и все прошло, и ему самому страшно. И он боится. Не понял. И все боятся. Понимаете? Все родные боятся, близкие боятся. А у него ушли желания. Материальные желания все ушли. Куда-то делись. Поэтому если у человека вдруг пропадают желания, он не знает, как теперь жить. Это в материальном мире это называется болезнью, депрессией, упадком сил. Но йога подходит к тому же самому состоянию отсутствия материальных желаний с другой стороны. Йога заменяет их на желания духовные. Понимаете? Поэтому без замены желаний материальных на желания духовные, все это плохо заканчивается. Просто все плохо заканчивается. Все это приводит только к разочарованию. К одному сплошному разочарованию. В принципе, вот в этом задача духовной традиции не просто убрать из сознания глупые желания, но гармонично их заменить желаниями духовными. Чтобы не

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

нужно погрузиться в отношения с тем, кто молится. Повторяем в настроении, в настроении.

0: низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете мою лекцию.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

женщин, женщина это луна, женщина это энергетика, это тонкая, ну как сказать, очень тонкая сущность. Почему все восточные техники, они запрещают, что женщине по большому счету, я сейчас скажу, вы, наверное, обидитесь, но я просто говорю, это не я говорю, я просто передаю. Просветленные восточные мудрецы, восточная медицина, почему женщинам не так хорошо иметь много сексуальных партнеров даже? Каждый партнер входит, и ее тонкое тело, как правило, портит. Потому что в ее теле это все чувствуется, это остается. Женщина – это луна, луна – это ум. Да? Кто проходил астрологию, вы знаете. Мужчина – это солнце. Поэтому, сейчас мужчина заулыбается, мужчинам, меня чем-то кинут, но это я не к себе, я в общем говорю, что мужчина, поэтому в какой-то степени разрешена многоженство. Кому-то этот вопрос интересен, когда разрешена. Мне интересно. И у мужчин это меньше остается в тонком теле. У женщины около 7 лет в тонком теле присутствует астрал этого человека, с кем она имела секс. Он 7 лет, он находится с вами. Если это черный астрал, он может мешать зачатию, он может мешать, чтобы больные дети родятся. Это, ну, святой редко будет, да, как сказать. Сейчас, правда, уже тут все есть, и святые, которые тут чуть ли не за деньги спят. Но, в принципе, в основном это с негативным эффектом. У женщин около минимум 7 лет. Но считается, до конца жизни так или иначе связь есть с этим человеком. Особенно если человек, ну, в данном случае, если женщина, она не имеет нового, именно сильного какого-то чувства, сильной привязанности, она не забывает об этом. Но, опять же, это психология. Мужчины, они очень быстро, вот они, например, жили в браке, да, 5-10 лет, там даже 15, они расходятся, выходят... женятся. Ну, сейчас, кстати, в наше время они часто и выходят. Вот. Они женятся, и у мужчин очень быстро происходит забывание. Даже на тонком теле. У женщин они могут долго помнить это, да? Они очень долго помнят, они живут в этой старой связи. Потому что женщина — это луна, это эмоции и чувства. И они пропитаны. Таким образом мы сохраняем все эти отношения, имеется в виду. Вот. И опять же есть телегония, это называется, да? Сергей. Это есть наука такая, сейчас современная, что множество примеров. Например, женщина, она могла иметь один раз в жизни секс с негром, и у нее через 5 лет от законного мужа родится сын негр. Знаете? Это закон. Просто наберите в интернете телегонию, увидите эти законы, потому что вообще первый ребенок, он больше всего похож на тот, с кем спала его мать первый раз. Это закон природы. Поэтому женщина изначально, она должна спать в первую очередь со своим мужем и с отцом своего ребенка.

Тибетская гимнастика. Встаньте прямо. Разведите руки в стороны, максимально сводя лопатки. Прогнитесь немного вперед. При разведении рук делайте выдох и задержку дыхания. Затем сделайте вдох. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. На выдохе сводите лопатки и выгибайте грудную клетку. Задерживайте дыхание. Удерживайте позу. На вдохе выпрямляйте спину. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Соедините ладони на уровне груди. Локти и запястья находятся на одной линии. С выдохом сильно нажимайте ладонями друг на друга. Со вдохом отпускайте напряжение. Повторите упражнение 2 раза. Ощущайте напряжение в грудных мышцах при сдавливании ладоней. Наблюдайте за дыханием.

Затем остановите движение. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги широко. Поверните стопу правой ноги на 90 градусов вправо. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Наклоните корпус вправо и упритесь правым локтем в правое бедро. Левую руку вытяните вверх. Поднимите корпус. Сделайте то же самое в другую сторону. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем поднимите корпус. Соедините стопы. Встаньте на колени. Опустите локти на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

опустите левую ногу на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Затем встаньте на колени. Поставьте ладони на пол. Ноги на ширине бедер. Спина параллельна полу. Это исходное положение. На выдохе выгните спину, втяните живот, задержите дыхание. Подбородок тяните к груди. Удерживайте это положение комфортное для вас время. Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину. Вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 2 раза.

Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Теперь сделайте выдох. Задержите дыхание и двигайте животом внутрь-наружу, втягивая-выталкивая брюшную стенку. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох, расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно садитесь на пятки. Вытяните ноги вперед. Стопы вместе. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Дыхание естественное. Согните правую ногу и поставьте стопу возле левого колена. Левой рукой обхватите правое бедро. Разверните корпус вправо. Теперь сделайте то же самое на другую ногу. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем выпрямите ноги. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Разведите ноги в стороны, насколько возможно. Наклонитесь вперед. Старайтесь опустить локти на пол. Сделайте выдох. Задержите дыхание и втяните живот. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох. Расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Затем поднимите корпус. Выпрямите спину. Соедините ноги. Лягте на спину. Соедините стопы. Поднимите сначала правую, затем левую ногу вертикально вверх. Поднимите голову и лопатки. Тянитесь руками к стопам. Старайтесь держать ноги прямыми. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Отведите носки ног на себя. Поднимите руки, голову и плечи вверх. Удерживайте положение некоторое время. Кисти находятся над плечами. Голову подавайте немного вперед. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Положите ладони под ягодицы. Поднимите прямую левую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую правую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Затем опустите правую ногу, лопатки, голову и левую ногу на пол. Сделайте то же самое в другую сторону. Поднимите прямую правую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую левую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное. Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Руки вдоль тела. Положите руки вдоль головы. Начните попеременное вытягивание правой руки и левой ноги друг от друга. Потом левой руки и правой ноги друг от друга. Продолжайте попеременное вытягивание рук и ног. Наблюдайте за дыханием.

Опустите руки вдоль тела. Расслабьтесь. Наблюдайте за дыханием.

0: Практика окончена.
1: Веда радио. Живи. Созвучий с миром.

0: Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл твоих, будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему. Укрой его от врага, ищущего погубить его, охраняя выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Веда-радио. Время любить.

5 лет не могла пара зачать ребенка. Обратились к своему духовному наставнику, который специально для того, чтобы можно было давать благословение, ну, можно сказать специально, он не ставил это целью, он вообще не имеет детей, он не имеет семьи. Почему? Потому что все его усилия направлены на то, чтобы люди становились счастливы. Он сказал, не едьте никуда, я вас благословляю, пусть у вас будет ребенок. И он был, несмотря на несовместимость абсолютную. И даже определенные планеты в гороскопе девушки. Мало того, что они несовместимы, в гороскопе жены были серьезные проблемы в том, чтобы подозревать. Еще один пример. Женщина, имевшая духовного учителя. Она сказала, что 7 лет депрессия ходила после моего прогноза. Она позвонила мне и сказала... Я знал, что она беременна. Она говорит, вы знаете, что я жду ребенка. Я говорю, я знаю, что вы ждете ребенка. У меня пятый месяц, и я была у врача, и они сказали, что плод неподвижен, он умер. По всем их УЗИ, ШМУЗИ и другим чудесным техническим достижениям современной цивилизации, он умер. У вас выбор умереть вместе с ним, потому что тело начнет разлагаться и пойдут процессы. Так? Второе, мы вычищаем плод, то есть фактически... Да? Тоже, может, женщины представляют себе лучше, чем мужчины, что это такое на пятом месяце. Так. Что мне делать? Самое ужасное, что в ее карте были все показания к этому. Она родила первого ребенка, и зона первый ребенок, пятый дом не были затронуты. Но зона второй ребенок, это седьмой дом в карте, были самым неприятным образом поражены. То есть все, что астрологи могут сейчас представить про седьмой дом, все это и было. Связь с домом смерти была... Слабая планета в доме второго ребенка была, и не просто слабая планета, а Юпитер, покровитель детей, в полном падении в Козероге. То есть хрестоматийный пример того, что сказали врачи, понимаете? Вот это, если есть моменты, когда астролог больше не хочет заниматься астрологией, вот они вот такие. Понимаете? Но поскольку мы оба были заняты в одной духовной практике, поскольку я знал, что у нее есть духовный учитель, который и есть вот этот человек здесь. Я не стал повторять свой этот прогноз абсолютно. Я сказал, что просто, ну, если есть у меня какая-то сила молитвы, сколько-то я могу молиться, но я буду молиться. Я больше ничего, я не знал, что сказать. И в этот день, это странно, это тоже, это не свойственно мне, это просто был определенный подарок, видимо. Я провел в молитве 8 часов, не переставая просто. 8 часов, не переставая, повторяя имена Бога. Для некоторых людей это практика ежедневная. Есть люди, которые ежедневно так делают. По 6-8 часов проводят молитвы. Для меня это был подвиг Гастелло. Девочке сейчас 12 лет. Это не моя заслуга. То есть я ни в коем случае не об... Но полное противоречие, полный антитезис. Не только прогнозу астролога, но еще и точному диагнозу целому консилиуму врачей, которые сказали однозначно, у вас только один выбор. Или мы удаляем плод, или вы умираете в процессе, так сказать, вместе с ним. Он уже мертв. В карте он мертв. На УЗИ он мертв. Там Доплер, он мертв. 12 лет, фотографии в интернете стоит. Мама, папа, и она с братом в Индии. 12 лет девчонки, красавица. Полна здоровья. Поэтому чьими это силами делалось, остается только догадываться. Но догадаться нетрудно, я думаю. Догадаться нетрудно. То есть вот что такое... Покровительство святых, дружба со святыми и покровительство духовного.

результатом, на самом деле, вот, ну, если мы будем говорить о действии, да, результатом бескорыстной деятельности, как я уже упомянула, является ощущение счастья. Но дальше это счастье, оно, знаете, не просто вспышка, да, о, я счастлив, я сейчас что-то сделал. Оно потом начинает формировать такую особенность, как оптимизм. Очень, очень важная черта сейчас в современном мире. Потому что, посмотрите, все есть, мир комфорта вокруг. Как жили наши там бабушки, прабабушки, сколько трудностей у них было вот таких, ну, житейских, да. И быт как был, ну, насколько он был сложнее и так далее, да. Ну, люди выходили, пели, танцевали, смеялись. А что же с нами-то не так, если мир настолько комфортен, уже я не знаю, что придумать, да. Ну, то есть, конечно, для нас придумают, не волнуйтесь, да. То есть комфорт будет навязывать и навязывать новые и новые какие-то предложения. Но куда же делся оптимизм? Сколько людей, молодежи подходит и говорит, я не знаю, мне ничего не надо, мне ничего не нравится, я вообще не знаю, чем мне заниматься. Я не понимаю, в чем вообще смысл всего этого. Но лекарство очень простое. Начинайте те таланты, которые у вас есть, использовать на благо других. Ну, хотя бы какую-то пропорцию выделите самих себя, своего времени, своих навыков. И начинайте делать для других. Для пожилых соседей. Кстати, для членов своей семьи может и не выйти. Ну, в смысле, оно выйдет, да, но вы же ждете результат. А там можете попасться в такую историю, что, ну, это воспримут, что, ну, понятно, ты делаешь, ты же должен. Да, и вас это огорчит, пока вы на начальной стадии, да, такая-то. Поэтому сделайте для чужих людей, которые ничего от вас не ждут и которые будут благодарны за все. Понимаете? И эта благодарность, она у вас будет взращивать счастье. У вас как цепная реакция. Это потихонечку, это не сразу все будет. Потихонечку будет возрастать оптимизм, и больше такой, такого недуга, как вселенская грусть, вам будет некогда, понимаете? Вы каждый удивительный со своими вот особенностями и талантами, и вы не представляете, как вас ждет этот мир для того, чтобы вы их проявили.

но на благо всех. То есть оптимизм является такой некой уже наградой. Да? И вот заметьте, опять-таки, люди, которые так живут, ну, так бескорыстно, да, что ж их, несмотря на все болезни, на их там, ну, какие-то вообще недуги невероятные, может быть, даже они могут быть калеками, но если они живут на благо других, почему-то они счастливы, и их хватает не только для себя, а еще и давать поддержку людям вокруг. Житие святых почитайте. В любой традиции. Удивитесь. Оказывается, и они болели, и жили с какими-то тяготами, и с очень большими лишениями, и были счастливы. Я, кстати, сейчас говорю очень о простых вещах. Не что-то, что, ну да, там святой он где-то там. Это очень простые вещи. Просто надо начать, как в спорте, тренировать их. И все, тренировать эти мышцы, этих качеств.

Thank you.

жена, и у него чувства и эмоции одновременно работают. И очень глубоко. А у мужчины только что-то одно. Либо эмоции, либо разум переключаются вот так вот. Поэтому ей трудно эмоционально. Есть всегда противоречие. И трудно без решения. Она накапливает эмоции всегда, ей нужно выговориться. Она подходит к мужу, ей нужно просто поговорить. Она начинает говорить. Она думает, что так долго говорить, все уже ясно. Ясно, нужно делать так, и все ясно. И уходит. Я тебе не нужна, все ясно. Как не нужна? Я уже сказал, что нужно, я принял решение. А ей не нужно никакого решения. Нужно просто эмоциональный обмен. Все. Прибежище в этом найти. Как моя тетя, мой дядя очень тяжело работал. Он ложился спать и мертвецки засыпал. А тетя его ночью будила. Слушай, Вася, просыпайся. Такой сон приснился вообще. Так. Я тебе расскажу, не спи. Такой, иначе я забуду. А, да. Он понимал, он уважал ее природу, женщина. Говорит, да, я слушаю, я сам. Не спи, я почти еще не закончила рассказать. То есть он уважает женскую, должен слушать, говорит Саведа. Ему это сложно будет слушать все, мужчине. Но он должен слушать жену. Пока она не эмоционально полностью, и никакого решения принимать там не нужно. Просто нужно выслушать, попринять участие, пообщаться, найти время для этого. Если мужчина принял решение, он до свадьбы еще решение не принято же, верно? До свадьбы. Мужчина ухаживает. Говорит, люблю, вот когда поженимся, вот подарки. На следующий приходит, люблю, когда поженимся, вот подарки. Люблю, когда поженимся, вот подарки. Поженились, все, больше не говорит ничего. Что, больше не любишь? Ты о чем? Вот раньше к этому мне внимание уделял. А, так раньше это да женитьба. А сейчас же все уже решено, все же понятно. Вот свидетельство о браке, что тебе нужно еще? Да? Зачем мне снова об этом говорить? Все уже решение есть, все, успокойся. А ей не нужно, ей нужна постоянно эта поддержка. Как женщины и дети на одном уровне. Они постоянно требуют внимания к себе. Это трудная роль для мужчины. Но там говорится в книгах, что если вы хотите гармоничную семью, то вы должны своей жене покупать регулярно украшения и одежду. Муж вместе с ней идти в магазин и покупать ей. Если она получает это от вас, она говорит, вот это любовь. Они получают, нет любви. Все. Я знаю одну семью в Казахстане. Они хорошие, кстати, пара, они изучают эту науку. Но у мужа не всегда бывают деньги. То есть у него нестабильная там работа тоже, в кризисе, экономика такая вот сложная. Он пытается заработать, не всегда получается, иногда получается. Он такой авантюрист несколько в этом плане финансовом. И когда у них портятся отношения, он просто берет ее и в рамстор ведет в магазин. Денег нет, ни копейки. Просто ведет ее в магазин. Говорит, вот выбирай, что хочешь. Денег нет, пусто, ничего. И она такая счастливая ходит, смотрит. А что купишь? Выбирай. И она говорит, вот это хочу. Так, хорошо. Выбирает, все выбрала. Вот когда будут деньги, куплю тебе это, пойдем домой. Они вышли, довольно возвращается жена, эти ничего нет, но внимание. Эти женщины, ей нужно внимание. Не столько эти даже вещи, вот именно получить от мужа это нужно. Муж дал ей это все. И почему я говорю, что это важно? Хотя там есть свой эгоизм, своя природа, но это уважение к природе. Природу нужно уважать любую. Важно для воспитания детей эта атмосфера. Ребенку самое важное видеть, что родители любят друг друга. Это и есть его жизнь. Вот это и есть начало цивилизованной жизни. Ему не нужно видеть, что родители ненавидят друг друга. Это уже начало нецивилизованной жизни. Именно от матери, отца он получает это понимание в свои 5 или даже меньше лет. До 12 лет он формируется как личность. До 12 лет, пока не проявлено сексуальное желание. Вот тогда происходит интенсивное развитие. Если вы хотите сейчас развиваться интенсивно духовно, примите обет безбрачия хотя бы на полгода. И вы вернетесь в детство. У вас проявится снова это удивительное восприятие мира. Попробуйте это сделать. Итак, эта практика известна древними. Если вы хотите обучать человека, поместите определенную атмосферу, даже взрослого, там, где нет сексуальных беспокойств никаких. Сосредоточенность, философия, тема какая-то, углубляться. Сейчас в институтах эта атмосфера сильно разряженная. Это мальчики и девочки там такие игры устраивают в переменах, что они не могут сосредоточиться потом. Не то, что один урок, всю жизнь не смогут сосредоточиться после этого. Такая самскара остается, впечатление у них от этого всего. Там сексуальные игры на переменах сплошные. А в идеале, то есть помещается человек в атмосферу безбрачия, ум не беспокоится. И начинается процесс глубокого осознания, медитация. То есть при помощи медитации мы получаем знания, глубокого размышления именно. Сейчас в чем наша проблема? В том, что мы слова не выучили все, термины, грамматику. Мы говорим слово «Бог», но все понимают по-разному. У нас нет точки отсчета. Видите, все относительным стало. Мы не углубили это до какой-то основы, основательно не получили это знание. Мы говорим «семья», «муж и жена». Но что мы имеем в виду? У всех разные понятия об этом. Как вы назовете мужчину и женщину, которые вот живут вместе, у них есть дети? Муж и жена? Не всегда. Они могут не выполнять своих супружеских обязанностей и не знать даже об этом долго ничего. А как же их по-другому назвать? Все равно муж и жена. Видите? Хотя они не выполняют этих обязанностей. А как? Названия остаются. Понятия уходят, а названия остаются. Поэтому необходима вот эта медитация, вот эта свобода ума. А это возможно в правильной атмосфере любви.

Обиды бывают. Можно, если, например, в отношениях, чуть-чуть. Это как специя любви, знаете. Чуть-чуть нужно обижаться. Но больше 3 дней, я же говорил, запрещено все. Если вы чувствуете, что уже проходит 3 дня, он не просит прощения, нужно само уйти и говорить, что вы обижены. Есть один хороший способ. Угостить можно его пирожком каким-то. Знаете, да? Или какой-нибудь сладостью. Маленький подарочек какой-нибудь. Маленькие подарочки, маленькие мелочи, они как бы настраивают. У меня знакомый один монах, если он путешествует все время в духовной оранжевой одежде, летает на самолетах, и он монах, ему нельзя с женщинами рядом сидеть. Он однажды летел в самолете, и у него место попалось между, вот там 3 места рядом, да, с одной стороны женщина, а с другой мужчина в окошко. И он подошел к мужчине, он летел из Алматы в Москву. А мужчина, он казах, ну, как бы русский, ну, живет в Казахстане, казахстанское гражданство. Он спросил, а можно... Первое, что он назвал его по имени. Он когда подходил, получал билет, и когда он попросил, чтобы рядом его, ну, как бы с девушками не садились, сказали, вот только такое место есть. И тогда он спросил, а как вот там мужчину рядом зовут? И назвали имя. Вот так узнают имена. И он подходит, его по имени обращается, вот в него смотрит. А говорит, а может мы с вами, вот я вот монах, мне нельзя просто вот с женщинами рядом сидеть, можно мы поменяемся местами такой? Вот нет, я буду сидеть у окошка. И так, и туда в окно, знаете. Ну все, тут все обвалилось. Он, ну, нет. Он сел и чувствует, как, вот, как женщине это тяжело, и как вот там мужчине, какое-то настроение. И говорит, ну надо же как-то это... Как-то исправить это надо, ну как-то тяжело. И тут раздают им такие, значит, там, иностранцам, кто из Казахстана, такие бумажки, где нужно вписывать там свои паспортные данные. Это как бы иммиграционная карта. Ему раздают иммиграционную карту, у него нету ручки. Он спрашивает, а у этой женщины у вас есть ручка? И он понял, он на меня сейчас обижен, непонятно почему. Может быть, просто я уже одежда его обидел. Но есть один метод. Нужно служить тем, кто на нас обижен. Именно служить им. И он говорит, как ему послужить? Он думал, как же послужить целый час. И когда раздали иммиграционную карту, он вспомнил, что у него есть ручка. Он говорит, держите ручку, пожалуйста, это вам ручка от меня. Вот заполните свою, хотите, я вам помогу. И он так как бы не ожидал, он же к нему грубо отнес все это. Хорошо, так. Ну, подписал, все, спасибо большое, поблагодарил, ничего, и дальше летит. А у него насморк начался, у этого монаха. И стопы потекли, и он начал своему одежду свои так как-то вытирать, у него такая висящая одежда. И этот человек, а, не подождите, не вытирайте свои одежды. Возьмите, у меня есть салфетки. А он ненавидит влажные салфетки. Ну, просто, знаете, вот просто вот, не терпеть, влажная салфетка, все, липкая после нее становится, как-то так. И он дает ему влажные салфетки, и то, чтобы сохранить отношения, говорит, конечно, спасибо большое, он принимает. Держите еще, еще, он уже через спасибо, он там вытянулся весь такой, выбрит. И потом они разговорились. И он говорит, простите, пожалуйста, я 3 часа лечу и думаю, а почему вам нельзя сидеть рядом с женщиной? Почему, говорит. И он ему объяснил, кто он такой, почему нельзя, что монах. И тот говорит, вы меня простите, пожалуйста, я теперь очень искренне прошу вас прощения за то, что я вот так мог обидеть. Я, говорит, я сразу понял, что вы москвич. Я сразу понял, что вы москвич, и как только я понял, что вы москвич, я просто не захотел, что вот вы москвичи такие наглые, еще окошко хотите, не захотел вам уступить. И они потом менялись телефоны и подружились. Поэтому это секрет. Если хотите, чтобы кто-то простил вас, начните служить этим людям. Что-то делать для них бескорыстно. Они это оценят рано или поздно.

благодарность Богу выражается в том, что мы изучаем науку о Боге. Это и есть благодарность Богу. Эта наука может нас избавить от всех страданий, даст нам умение. Как помогать избавлять от страданий других? Это первый принцип. Есть страдания, надо учиться. Только должно быть не материальное знание, должно быть духовное знание. Материальное знание не избавляет от страданий. Оно решает материальные задачи, но не избавляет от страданий, потому что страдания — это духовная задача. Поэтому если есть страдания, значит нужно изучать, нужно учиться, нужно получать знания. Тогда мы сможем помогать другим. Что может быть лучшим подарком Богу, чем избавить от страданий его ребенка? Это самая лучшая благодарность. Лучшая благодарность. Ничего лучше этой благодарности нет. И вот эти способы проявления благодарности — это некоторое наше умение расти. Когда я тренируюсь в этих разных способах благодарности, то я расту по разным направлениям. Это дает мне возможность развиваться гармонично. То есть очень интересная ситуация происходит в моей жизни. Обычно мы только с какой-то одной стороны развиваемся, и это делает нас фанатичным. Фанатичность — это развитие, но с одной какой-то стороны. Это не очень эффективно. Но вот в этом вопросе, в этих ответах дана концепция развития по всем направлениям. Если я научусь это делать, то эта вот однобокость, узколобость, однонаправленность, она естественно уйдет из моей жизни. Я смогу действительно помогать другим. Однобокий человек не может помогать другим, он себе-то помочь не может. В этом проблема фаната. То есть фанат — это, конечно, человек такой целеустремленный. И это нормально, что у него есть какая-то целеустремленность. Но в конце концов он не может помогать другим. Он отталкивает, он очень такой жесткий. В нем есть некоторая грубость. То есть он может изо всех сил помочь только себе. И для его уровня это нормально, но это только начальный уровень, маленький уровень. Поэтому с этого только все начинается. Поэтому вот эти ответы на эти вопросы, они учат вот этой гармоничной системе мировосприятия. То есть, как мы сегодня говорили, то есть однонаправленное добро — это не добро, это вариант зла. Необходимо научиться добро по всем направлениям направлять. Развивать свою доброту, то сказать, чтобы сердце по всем направлениям размягчалось, не только по одному направлению, чтобы все уголки сердца, они вот этим добром прониклись.

0: Ведарадио. В гармонии с собой. Доброго начала недели. Здравствуйте, дорогие слушатели Ведарадио. Вновь мы стремимся начать этот день в гармонии с собой и в мире со всем окружающим, а также найти в глубине себя сокровища мирного дома, заложенные в каждом из нас, любящим нас Господом. Итак, ищем ответ на вопросы, кто я, зачем я живу и в чем смысл моей жизни, вместе с Еленой Волковой, основателем и руководителем проекта «Сокровища мирного дома», дипломированным ценностно-ориентированным психологом, который уже более 30 лет помогает людям найти ответы на свои самые важные вопросы. И ждем вопросы и от вас, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в наших социальных сетях vedaradio.fm, ВКонтакте, Телеграме или Одноклассниках. Ну а я приветствую нашу гостью. Здравствуйте, Елена.
1: Здравствуйте, дорогая Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Надеюсь, электричество, которое бывает с перебоями, не повредит нашему эфиру. Давайте вместе попросим Господа, чтобы у нас эфир прошел без перебоев. Мы немножко задержались с вами, потому что именно по этой причине технической вам пришлось ждать этот эфир. Спасибо, что вы приходите на прямые эфиры, дорогие радиослушатели, и спасибо, что смотрите нас в записи. И у нас была заявлена тема в наш 20-й юбилейный эфир, это был прошлый наш эфир, тема созависимости, и было так много вопросов, и так много было интересных обсуждений, что мы не уложились в один эфир и решили перенести вопросы и обсуждения на следующий эфир. И, пожалуйста, дорогие радиослушатели, если у вас есть продолжение интересных каких-то ваших реализаций, может быть, с прошлого эфира вы уже что-то практиковали, что мы обсуждали с вами. Пожалуйста, делитесь с нами. Если есть вопросы, тоже, пожалуйста, их задавайте. Мы максимально, насколько можем, отвечаем. И у нас есть с вами 60 минут, на которые мы можем с вами медитировать и проявиться здесь. Да, не только нам с Анной, а вам тоже предлагаю проявиться и приглашаю в это пространство Господа, как самого дорогого гостя, чтобы мы с вами увидели, услышали, почувствовали тот самый важный урок, тот самый важный момент, который очень может красиво здесь развернуться и проявиться. И очень даже часто так бывает, что кто-то задает вопрос, и вроде бы как бы меня это не касается, а ответ может он как-то развернуться таким образом, что это как раз-таки про меня. У меня так часто бывает. Поэтому то, что я здесь с вами обсуждаю, для меня это тоже очень ценно и дорого. Я вместе с вами учусь, продолжаю быть в роли ученицы. Давайте вместе учиться и проявлять какие-то глубокие важные смыслы. Анна, скажите, пожалуйста, есть ли у нас какие-то вопросы, которые у нас остались с прошлого эфира, и мы обещали, что вроде мы продолжим на них отвечать сегодня. Есть ли они у вас, которые, ну, вопросы, которые мы можем сегодня еще обсудить?
0: Да, есть несколько вопросов, которые остались с прошлого эфира. Конечно же, мы всегда ждем новые. Тема очень глубокая и важная, созависимые отношения. И интересный вопрос пришел к нам. Чем плохо зависеть от любимого человека, когда он привязан к тебе? Это же вечный символ любви, птички-неразлучники.
1: Угу. Классный вопрос. Спасибо вам большое. Я не знаю, как вас зовут, но вопрос очень хороший. Потому что зависимость в добром понимании, да, когда мы уже настолько друг к другу притерлись, и мы друг от друга в каком-то материальном плане зависим, и нам это не причиняет какого-то беспокойства или не причиняет беспокойства и боли партнеру, почему бы и да, да? Если это птички-неразлучники, которые как два красивых лебедя красиво друг другу служат, красиво друг другу посвящают время, красиво друг другу показывают, да, какие-то интересные, ну, проявленные задачи, да, потому что так или иначе через нашего партнера, близкого какого-то человека, через детей, родителей, мужа или жену больше всего проявляются задачи. И если мы их проходим вместе, проходим в любви, в гармонии, это большой, просто огромный подарок. Я считаю, что это очень классно. Если говорить о созависимых отношениях, которые причиняют боль, страдания, и люди просто выживают в этих отношениях, мы говорим про вот такие отношения. Да, про созависимость не только в отношениях с людьми, а про зависимые отношения, например, с какими-то химическими веществами. Да, это может быть алкоголь, это могут быть наркотики, это могут быть гаджеты, это могут быть компьютерные игры, это может быть что угодно, что причиняет нам вред и что уводит нас от истины, уводит нас от нашего счастливого, да, жизненного пути, туда, где мы очень сильно страдаем, там, где мы не можем вести здоровый образ жизни и физически, и эмоционально, и мы говорим про вот эти отношения. Если у вас есть такие отношения, где вы гармонично развиваетесь, и у вас все в этих отношениях в любви, я желаю вам просто, чтобы эта любовь множилась, чтобы вы соревновались, кто больше и кто чаще отдаст любовь друг другу. Вот, и пусть у вас будет все только процветать и будет самым наилучшим образом. И вы можете поделиться с нами своим реализованным опытом, как вы живете, что у вас вот такие классные отношения. Мы тоже будем очень рады послушать. Может быть, вы дадите нам какие-то основы вашего реализованного опыта, потому что когда кто-то делится реализованным опытом, и другой человек готов это принять, ему это подходит, это уже большая очень удача. Можно просто взять, применять и на ваш опыт жизненной операции. Это очень классно, что вы с нами этим поделились. Спасибо вам большое.
0: Ну, действительно, большая благодарность, и хочется, чтобы пришли мы из созависимых отношений в такую настоящую и крепкую любовь. И следующий вопрос тоже в чем-то похож, но он больше как и мечты о будущем. Что делать, если мне хочется такой любви, чтобы мужчина чувствовал мою боль, и я была единственной в каком-то смысле центром его жизни? Это плохо? То есть во мне есть какая-то проблема, и как с ней работать?
1: Знаете, мне кажется, что я не могу сказать за всех женщин, да, не хочу обобщать, но я могу предположить, что каждая женщина хочет быть единственной. Каждая женщина хочет быть в центре внимания. Каждая женщина хочет для мужчины быть той женщиной, на которую он смотрит, которую он любит, которую он обожает и все внимание ей дарит. Мне кажется, если бы мы провели с вами здесь опрос, кстати, мы можем его провести, напишите, вы та женщина, которая этого хочет, или вы не то, что об этом не мечтаете, а может быть, этого даже и не хотите. Тут тоже такой, знаете, очень пограничный момент, и очень важно тоже вот эту границу, знаете, не перепутать с тем, что мужчина настолько тотально хочет вот в этих отношениях на вас смотреть, что он хочет 108% вас контролировать. Да, то есть если бывает такое, что женщина приходит на консультацию и говорит, вот я мечтала о таком мужчине, вот сейчас я намечтала, и что теперь? Он меня везде контролирует, он меня никуда не отпускает, я просто в этих отношениях задыхаюсь. И то есть и вот так плохо, когда до этого было, что ему вроде как бы было наплевать. И вот так мне тоже плохо, потому что меня в отношениях душат. Я за здоровые отношения. Я за отношения, где можно проговаривать какие-то вещи. Рассказывать друг другу, как со мной можно, как со мной нельзя, как бы я хотела или хотел. И оставлять право партнеру давать, если он может, если вы готовы брать, можете брать. А бывает такое, что человек просто душит, в кавычках, любовью, и женщина не знает, куда от нее спастись, куда сбежать от этой любви. То же самое и бывает и с мужчинами, что мужчина приходит и жалуется на то, что не на женщину жалуется, а на то, что он не может выдерживать такого уровня, в кавычках, любви. Да? Потому что очень часто так бывает, что мы не можем выдержать такой уровень, где нам вот столько дают, а потом от нас еще больше требуют и ожидают. Что я же тебе вот столько дала или дал, а теперь верни мне столько. И такой уровень отношений не все выдерживают. Они бывают очень такие достаточно напряженные. Потому что бывает такое, что женщина хочет, чтобы на нее молились. Но на самом деле женщина же не Бог, чтобы на нее молиться. И это очень большая ошибка, потому что если к женщине вот таким образом относится для того, чтобы потом от нее получить и что-то отжать еще больше, то от этого страдает и сама женщина, и сам мужчина. Но когда мужчина относится к женщине как к богине, отдает ей все, что он может, и ничего не требует взамен, да, а еще и высочайший уровень, когда он еще и не ожидает от нее ничего, но это тогда вопрос к самой себе можно задать. А я именно та женщина, вот я действительно так себя чувствую, что я та женщина, с которой мужчина может себя так чувствовать и вести. Вы знаете, очень часто так бывает, что приходят, у меня был курс такой, как выйти замуж, да, и девочки пришли на курс, ну, девушки, которые уже готовы выходить замуж. И когда я у них спрашиваю, напишите образ того мужчины, который вы хотели бы видеть, которого вы хотели бы видеть рядом с собой. И вот там описан какой-то вообще несуществующий мужчина, миллиардеры, миллионеры, там еще что-то, чтоб такой был, да раз такой, как в песне, чтоб не пил, не курил и цветы всегда дарил, да, я за то, чтобы не пил и не курил, это я сейчас как бы, да, песней отвечаю. Но бывает такое, что напишут такого мужчину, и у меня тогда вопрос. Вот этот мужчина, он готов быть рядом с той женщиной, которой вы сейчас являетесь? Вот вы реально та женщина, с которой этому мужчине будет интересно, которому будет хотеться возвращаться к вам, которому будет хотеться вам дарить вот то, что вы хотите, чтобы вам дарили. Ни одна женщина не ответила, что она именно та, с которой может быть этот мужчина. Ни одна не ответила. Почему? Ну, наверное, поэтому и нет этого мужчины рядом. И тут вопрос не к мужчине, какой мужчина, да, какого я мужчину хочу. Это тоже классный вопрос. Я, кстати, в какой-то момент тоже писала список, и для меня было важно, чтобы мы по ценностям совпадали, да. И это очень важно, чтобы по ценностям совпадали. Вот. И все исполнилось. Вот то, как я хотела, все исполнилось. И у Бога, на самом деле, очень хорошее чувство юмора. Вот именно то, что я хотела, было дано мужчине таким образом, что потом в какой-то момент я это перехотела, а уже поздно. И это тоже было смешно. Мы даже шутили на эту тему, что нужно учиться вот видеть человека, который рядом со мной, да? Я вот тут, знаете, спросила у себя, какого человека я хорошо знаю. Вот если мы говорим про партнера, вот знаю я какого-то человека хорошо. Я даже своих родителей не знаю настолько хорошо, чтобы о них что-то рассказать, хотя я с ними провела большую часть времени, допустим, да? И насколько я хорошо себя знаю, чего я хочу в жизни, каких я хочу отношений. И когда мы, в принципе, чего-то ожидаем от отношений, мы себе можем такую красоту нарисовать, вот просто неописуемую. И если человек потом в эту красоту не вписывается, мы начинаем разочаровываться. Мы начинаем разочаровываться, потому что наши ожидания не совпадают с нашим вот тем красивым моментом. И вот тут начинаются как раз трудности. Когда человек просто живет, он же не рождался, этот человек, чтобы соответствовать нашим представлениям. А мы начинаем человека мучить, истязать и говорить, что я хочу, чтобы ты был вот такой, или вот такой, или ты такая была, какой я хочу. Чтобы ты делала это, то, что я хочу. Это высочайший пилотаж. Давать в отношениях, давать. И вот когда я спрашиваю у партнеров, которые приходят на консультации на семейные, я у них спрашиваю, что вы сегодня сделали для вашего партнера? Ну вот, что такого вы сделали для него? Потому что мы очень часто хотим, чтобы нам дали. Нам дали, и мы нас удовлетворили. А что я сегодня сделала для этого партнера? Или что я не сделала, да? Или что я сделал или не сделал, потому что бывает не сделать тоже очень хорошо, да? Промолчать, когда можно было сказать что-то грубое. Поэтому, когда мы хотим какого-то партнера рядом с собой, вопрос к себе. Я тот человек, которому этому человеку со мной будет классно, интересно, он будет счастлив со мной. Я бы, наверное, вот так ответила.
0: Да, конечно, очень глубокий момент понятия, какими мотивами, да, продиктованы наши желания, наши представления об отношениях. Спасибо, что заставляете задуматься над этим и идти в глубину своих собственных чувств. И еще интересный вопрос, наверное, более глобальный такой. Как выглядят несозависимые отношения, но с чувствительностью к другому? Чем отличается эмпатия от созависимости?
1: Давайте такой самый прямой пример. Я расскажу про себя. Я тут учусь, знаете, открывать сердце, и очень часто это такая самоирония, она мне помогает рассказывать вам о своих ошибках, потому что такой есть и жизненный опыт, и разные опыты и психолога, и человека, который строит отношения, да, и совершает ошибки. То, когда я активно начала заниматься духовной практикой, мне казалось, что я такая духовная, что я вот прям служу любимому человеку, я прям ему служу. И что так вот как-то я чем больше служу, тем больше я становлюсь какая-то недобрая, а вообще какая-то злая, прям даже могу сказать. Я начала с этой темой разбираться, что такое созависимость и что такое служение. И я вышла на то, что есть разные понимания. Есть «служу» и есть «выслуживаюсь». И вот когда я на примере простом сварила борщ, я сижу, любимому человеку в рот заглядываю и жду, когда он мне скажет «спасибо», то вот это я выслуживаюсь, потому что я хочу получить назад. И вот это я в созависимых отношениях. Потому что когда я завишу от реакции человека на то, что я сделала или не сделала, я уже в созависимости. Но когда я сварила борщ для Господа, поставила этот борщ на алтарь, покормила Господа, предложила вкусить этот вкуснейший борщ вегетарианский, потому что Господь принимает только пищу без насилия. Ну так я во всяком случае чувствую. Может быть, у кого-то по-другому, но я так чувствую. И, знаете, я заметила разницу, что когда я снимаю с алтаря этот борщ, не только борщ, там можно все что угодно предлагать, да, фрукты какие-то там, молочные продукты. И после этого я ставлю этот борщ перед любимым человеком, я заметила, что я вообще ничего не жду. Вот от слова «вообще» скажет он мне спасибо, не скажет он мне спасибо. Скажет, я буду еще более счастливая. Не скажет, значит, я не буду более расстроенная, чем я была до этого. И я заметила, что когда я строю отношения с Господом, а потом служу своему любимому человеку как ребенку Господа, которого он мне доверил, у меня уже с Господом сложилось столько любви, я уже такая наполненная прихожу за стол, что я замечаю, что я никого не мучаю. А тебе вкусно? А тебе не вкусно? А тебе не пересолено? А тебе не вот это? И я стала вот таким образом тестировать себя на то, как я вообще строю отношения. Если я хочу что-то получить взамен, то я уже в созависимых отношениях насильно хочу получить что-то, какую-то отдачу от человека. Но если я что-то делаю для Господа, мою полы для Бога, стираю для Бога, вот все плоды, которые у меня есть, отдаю Богу, потом, если мне не сказали спасибо, я замечаю, что я вообще ничего не жду. Я настолько просто счастлива строить отношения с Господом, что мне в этом во всем хорошо. Но так было не всегда. Поверьте, я была очень-очень требовательна, очень в зависимых отношениях, потому что у меня не было этих знаний. Меня никто этому не учил. Ни в школе меня не учили, ни в университете, ни родители меня не научили, потому что у них у самих не было этих знаний. И я училась сама. И вот это мой реализованный опыт. И до сих пор меня бывает заносит, что я забываю вообще, для кого я это делаю. Как только я помыла полы не для Бога, я хочу, чтобы меня похвалили, я хочу, чтобы меня поблагодарили. И не дай Бог мне еще замечания сделают при этом. Ах, вы еще тут мне замечания будете делать? Сейчас я вам устрою тут. Да? Это про то, что я не служу. Это про то, что я выслуживаюсь, и я хочу взамен что-то получить. А что я хочу получить? Любви я хочу получить. И если у человека в данный момент нет любви, или нет у него просто эмоциональных каких-то ресурсов или физических, и он дать не может, что тогда? Я заваливаюсь в какую-то несчастность вселенского масштаба. А если я строю отношения с Богом, если я совершаю молитвенную практику, если я элементарно делаю духовную практику в виде приготовления пищи, вот я ее готовлю для Бога, и потом просто кормлю людей. И люди, знаете, люди чувствуют, где освященная пища, а где не освященная. Особенно если они едят ее не один раз, не два, а очень чувствуют качество пищи. Она намного вкуснее, она наполнена любовью. И я почему на основе пищи вам рассказываю? Потому что вопрос от женщины, и все женщины наверняка поймут, да, что когда готовишь, хочется какой-то обратной связи получить. Особенно, ну, как бы, если это от души что-то приготовленное, хочется какое-то спасибо получить. И так как я люблю очень готовить, для меня вот эта вот лакмусовая бумажка, в каком я сейчас нахожусь в состоянии. И это самый простой пример с готовкой, с уборкой, там еще с чем-то. Насколько я готова в отношения вкладывать без каких-то ожиданий. Потому что любые ожидания, они рождают разочарование. Любые. И мы на прошлом эфире, если вы послушаете, говорили, откуда вообще происходит эта созависимость. Если вы не слушали, послушайте, пожалуйста. Анна, у нас уже выложена запись на сайте предыдущего эфира?
0: Да, должна быть уже.
1: Да, послушайте, там основной как раз ответ на то, что вы спрашиваете. Я могу только повторить, что созависимость возникает, когда мы на место Бога ставим какого-то человека. Да, я рассказывала, как я на место Бога поставила попугая, что было потом. А когда мы ставим какую-то личность, которая не является Богом. Да, мы все частички Бога. Но когда мы ставим кого-то на место Бога или что-то на место Бога, начинаются как раз вот наши сложности. Я рассказывала о человеке, который пришел на консультацию, и он увидел сам это, что он в дыру размером Бога пытался засунуть и машину, и квартиру, и дом, и наркотики. И он увидел, что ничего материального не может закрыть эту дыру размером с Богом. И если говорить о том, что такое созависимое отношение, это про то, что мы попутали, с кем мы имеем дело. И вот здесь начинаются самые сложные моменты. Потому что чего мы хотим? Мы хотим любви. Мы хотим любви, мы ищем эту любовь в детях, мы ищем эту любовь в партнере, в родителях. И то, что мы ищем, мы никак не можем найти, потому что у людей этого нет. Мы во всех ищем Бога. Если мы реально сразу оценим ситуацию, что отношения с Богом — это отношения с Богом, и можно служить Богу через служение людям, то вот таким образом мы помогаем себе выходить через это служение из созависимых отношений. Не знаю, Анна, насколько я ответила на этот вопрос, как вы чувствуете?
0: Да, благодарю вас, дорогая Елена. Мне кажется, все равно каждый из нас должен сам прийти к этому четкому пониманию, но то направление, которое вы даете, это уже огромный шаг навстречу гармоничным и радостным отношениям с нашими близкими, с окружающими. Вот хочется еще один вопрос зачитать, потому что, мне кажется, он важный. Мы часто поднимаем тему отношений с родителями. Как реагировать на манипуляции мамы? Мне почти 40, но до сих пор происходит сепарация. На мое желание переехать в другую страну начинается хватание за сердце, что никто не позаботится, что я ее бросаю и так далее. Хочется жить свою жизнь, но как будто это долг заботы о маме мешает постоянно.
1: Угу. Сепарация, она обоюдная. Это обоюдный процесс. И с мамой вы ничего сделать не можете, вы сможете сделать только с самой собой. Когда я проходила сепарацию, я все ждала, когда мама это сделает. Это тоже такое, знаете, неосознанное детское поведение, где я перекладываю ответственность на маму, чтобы она это сделала. А взрослые отношения — это разделение ответственности 50 на 50. Да? Какую часть своей ответственности я готова взять на себя? В первую очередь встать на свое место как дочери и сказать себе: я 40-летняя личность, как я хочу жить свою жизнь, чего я хочу. И если я хочу уехать за границу или куда-то в другой город, даже в другую квартиру, то я имею на это полное право, и я себе либо разрешаю, либо я не разрешаю. Не так давно была на консультации женщина, которой я сказала, что у нее не пройдена сепарация, она сама психолог, и она была уверена, что она сепарацию прошла. И у них с мамой такие конфликты, это просто ужас какой-то, ну вплоть до драки уже там дошло. И она меня спрашивает, что можно сделать. И в процессе консультации она сама ответила, что можно сделать, нужно разъезжаться. А она в маму сама вцепилась и не может от нее уехать. И она увидела в процессе консультации, что не мама ее не отпускает, а что она вцепилась в маму. И мама ей просто показывает, что мама тоже не готова. То есть кто-то один должен это сделать. И птенец, уже готовый вылететь из гнезда, он просто вылетает, либо не вылетает. И ей нужно было выбрать, вылетать или не вылетать. Она не вылетела. Через какое-то определенное время приходит и говорит: все, полный вообще трэш, ужасные отношения. Это просто, ну, там дошло до избиения. И она принимает решение, что она уезжает. У нее не было денег на квартиру. Я ей говорю: вот смотрите, взрослая женщина, у вас даже нет денег на квартиру. У кого нет денег на квартиру? Или у кого вообще денег нет? У ребенка, у которому мама дает деньги. Да? И она нашла работу, она начала брать ответственность. Я не говорю, что это ваш вариант, я просто рассказываю на примере. Да? Она нашла работу. Она переехала, она нашла красивую квартиру, которая ей понравилась. И она сообщает мне, что у нее таких прекрасных отношений, как сейчас с мамой, вообще никогда не было. Потому что сама ситуация ее выталкивала, да, в ее взрослую жизнь. Я не могу вам не давать какие-то рекомендации, потому что я не знаю, какая у вас ситуация с мамой, да, вы просто написали, что мама хватается за сердце. Если мама всю жизнь построила с акцентом на вас, и вы для мамы сейчас Бог, то что можно сказать? С мамой вы сделать ничего не сможете. А с мамой можно строить уважительные, глубокие отношения, такие, какие вы себе можете прописать или проговорить, или нарисовать, чего вы хотите. Первое, что стоит спросить, чего я хочу? Что бы я сделала? Потом бы я поговорила с мамой и сказала: мама, я хочу вот это, вот это, вот это. И объяснила, в чем для меня это ценно, почему для меня это ценно. И если мама манипулирует тем, что она не хочет, чтобы вы уезжали, спросите у нее, а в чем причина, по какой причине ты не хочешь, чтобы я уезжала? Послушать мамины какие-то моменты. Может быть, мама волнуется и боится за вас. Может быть, мама не готова жить своей жизнью. Может быть, мама скажет, что я тебе всю жизнь отдала, и нет своей какой-то, да, личной жизни. Я же не знаю вашу ситуацию. Но так или иначе, самое главное здесь — начать с себя, не с мамы. Мама может манипулировать. Да, может манипулировать. И у нее на это есть причины. Как вы будете на это реагировать, нужно разбирать каждый конкретный случай. И сделать это в прямом эфире. Если бы вы вышли ко мне вот так в прямом эфире, я бы с вами поговорила, задавала вам какие-то вопросы. А так только могу сказать, что вам нужно взять, если вы готовы, ответственность за свою жизнь и 50% ответственности отдать вашей маме. В ваших отношениях есть сейчас созависимость, да? Вы ребенок, ваша мама вроде бы как взрослая женщина, но она тоже может вести себя как ребенок. Вы можете меняться местами, и когда вы говорите, что вами мама манипулирует, в этот момент мама ведет себя как ребенок, а вы себя ведете как мама для своей мамы. И в этот момент вы находитесь не на своем месте в родовой системе. Потому что вот эта вот созависимость, она, нарушая вот эту вот иерархию, вредит не только вам, но и может вредить вашим детям, если они у вас есть. Потому что как только мы удочерили нашу маму, все, мы стоим не на своем месте. И от этого ничего хорошего, могу вам сказать, как родолог, не происходит. Ни для вас, ни для вашей мамы. Вот. Маме нужно оставить право быть сильной взрослой женщиной. Если мама болеет, то тоже есть варианты какие-то, да? То есть пальцем в небо говорить сейчас о чем-то я не могу. Нужно разбирать конкретную какую-то ситуацию. Но в первую очередь спросить себя, что я хочу, готова ли я вылететь из гнезда и по какой причине я до сих пор не вылетела. В чем моя скрытая выгода, что я до сих пор не улетаю от мамы? То есть если я там нахожусь, значит, это моя часть ответственности. В чем она сейчас для меня? Он попугай у меня аж поддакивает. Вот. Нужно разбирать вопрос с собой, а маму оставить в покое. Вот это то, что бы я предложила, и это всегда работает. Потому что изменить свою жизнь мы можем, изменить жизнь другого человека мы не в состоянии, даже если это наша мама, которую мы любим. А свою можем. Поставить цель и очень гуманно, бережно к ней идти и по отношению к себе, и по отношению к маме, которую вы наверняка любите. Ну вот как-то так, наверное, я бы ответила.
0: Это удивительно, вдохновляюще звучит, да, идти навстречу любви и этим истинным, гармоничным, любящим отношениям. Наверное, еще один вопрос хочется озвучить сегодня. У нас есть две зависимости добровольные, как раз та созависимость, которой мы посвятили уже не первый эфир. И нас спрашивают слушательница, ваша тезка, тоже Елена. Сложно дается эта тема, поняла, что она есть созависимость, и в целом зависимость даже внешне от супругов, в том числе финансовые. И пока я не понимаю, как это работает, потому что независимость часто разрушает отношения. Как быть зависимой и независимой одновременно тогда?
1: Очень хороший вопрос. Спасибо, Елена. Это про баланс. Про баланс и про ответственность. И про договоренность с вашим мужем. Если ваш муж дает вам деньги, и вы себя хорошо чувствуете, у вашего мужа есть такая возможность, да, и многие называют это зарплатой жены, и вы при этом себя чувствуете гармонично, да, почему бы и такие вариации отношений не могут быть? Могут быть. Если вы по природе такой человек, как я, лидер и социальный человек, вы не можете находиться только дома, тоже на это нужно посмотреть, потому что я играла когда-то в такую женщину, которая села дома и была домохозяйкой. Я чуть не сама не сошла с ума и мужу выносила мозг, потому что энергии было столько, мне ее девать было некуда. А муж был очень счастлив, что я сижу дома, и я вся такая домашняя, у меня дома все подушечки под 90 градусов лежат и все такое. Но что вы хотите, как вы хотите, как вам надо, как вам интересно. Тоже сейчас вспомнила одну консультацию. Женщина пришла с вопросом, где ей работать, откуда у нее приходят деньги, какой бизнес ей открывать. И мы работали с помощью метафорических карт. И она достает эту психологическую карту, а на карте нарисована

0: вы хотите жизнь, чего вы хотите, как вы хотите. Я в какой-то момент поняла, что играть в игры той женщины, с которой я не являюсь, ну какой смысл изображать из себя какую-то домохозяйку? Я просто очень люблю то, что я делаю, и мне это очень нравится, да? Поэтому чего вы хотите? Вы хотите быть дома? Будьте дома. Если вы готовы к таким отношениям, и готов ли ваш муж, тоже можно. Я очень люблю, когда я женщину говорю, да нам вообще все можно. Просто надо знать, что потом придется нести за это ответственность. Поэтому за что вы готовы взять ответственность? Какую вы хотите жизнь? Как вы хотите построить свои отношения? Это тоже вопрос только к тому, как вы хотите свою жизнь прожить. Не знаю, Анна, как вы чувствуете, ответила я на вопрос или нет?
1: Да, факт, никто, кроме нас самих, не сможет взять за нас ответственность и действительно сделать шаг навстречу той гармонии и счастью, о которой мы говорим. Никто, кроме нас, не сможет найти те сокровища мирного дома, о которых мы говорим. И, может быть, как некий итог этой темы сегодняшнего эфира, хочется еще раз спросить, какие-то, может быть, есть шаги первые, которые можно сделать, чтобы оценить, нахожусь ли я в созависимых отношениях или нет, и как из них выйти.
0: Угу. А давайте проверим. Вот возьмите любого человека, отношения с любым человеком, который вы хотите проверить. Вот любого человека. Это может быть мама, это может быть ваш муж или жена, это ребенок. И представьте, что вы для этого человека что-то делаете, этот человек не говорит вам спасибо. Как вы себя при этом чувствуете? Насколько вам от этого хорошо или плохо? Как вы вообще себя чувствуете? Что такое зависимость? По сути, что такое зависимость? Это когда я тебе даю и хочу получить обратно. И когда ты мне не даешь обратно, мне от этого плохо. Как, Анна, вы чувствуете? Так это?
1: Да? Мне кажется,
0: а когда
1: все
0: мы строим отношения с Богом? Да, а когда мы строим отношения с Богом, мы сделали навстречу Богу один шаг, а Он к нам навстречу 108 шагов. Вот Он настолько нас любит, что мы можем просто даже улыбку Ему подарить, Он будет счастлив строить с нами такие теплые взаимоотношения, потому что никто, как вы, Богу не улыбнется. Очень часто я говорю женщинам на своих тренингах, что никто, как вы, не улыбнется Богу. И когда вы строите отношения сначала с Богом, а потом с детьми, а потом с партнером, а потом с родителями, и когда вы уже в ресурсе, когда вы наполненный человек этой любовью, когда вы готовы из изобилия другим людям отдавать, тогда вы можете почувствовать себя человеком, который не зависит от того, возвращается вам это или нет. Если возвращается, классно, вы становитесь еще более счастливым человеком. Если не возвращается, вы не становитесь несчастным человеком. Это очень легко проверить на любых, на самых каких-то элементарных моментах. Вот мамина любовь, она больше всего похожа на любовь Бога. Мама нас носит в животе 9 месяцев. Мама же не требует от нас 9 месяцев, чтобы этот ребенок что-то возвращал. Не пинается, и ладно, и спасибо тебе, да? Слава Богу. Почему мы очень часто хотим, чтобы... Почему мы очень часто слышим, что в первую очередь нужно сепарироваться от мамы? На самом деле, что такое сепарироваться от мамы? Просто начать строить отношения с Богом. И перестать от мамы ждать, что мама что-то нам еще должна. Вот мама нас выносила с вами, да, 9 месяцев, потом еще кормила нас грудью. Мы еще чего-то хотим от этой женщины, да мы просто в принципе должны кланяться в ноги и благодарить. Вы думаете, я всегда была такая умная, как я сейчас тут умничаю? Да нет, конечно. Я всегда думала, что она мне еще что-то должна. И как только я начала изучать психологию, науку о душе, я поняла, что ни один человек не может мне дать

0: что я ищу, а я ищу отношения с Богом. Только в отношениях с Богом я могу найти то, что я ищу. Любовь безусловную, 24 часа, без обеда, без выходных. Господь дает нам с вами любовь. А мы хотим эту любовь получать от наших близких. У меня есть песня, которую я написала, вернее, написала стихи, выложила в сторис, и один человек очень духовный взял, наложил музыку, и получилась песня. И вот там как раз есть слова о том, что мы ждем любовь от наших близких и родных. Да, они бы, может, и готовы были бы дать, если бы у них была она. Но мы все ищем любви Бога. И вот наша с вами задача — стать этими проводниками божественной любви, наполняться любовью и эту любовь отдавать безусловно, бескорыстно. Никто от любви еще не отказывался. Но если мы ожидаем, что нам должны что-то дать, прийти и дать эту любовь, мы все время будем разочарованы. Вот откуда созависимость. Вот если все по-простому, то созависимость — это как раз про вот это. Про то, что мы ищем Бога и требуем от других людей, чтобы они стали для нас Богом. Чтобы нас любили 24/7. Да? Чтобы нам давали любовь и нас принимали такие, какие мы есть. А кто это может сделать? Только Господь. Вот это про созависимость. Думаете, я так быстро до этого допедрила? Нет, я долго к этому шла. И до сих пор у меня бывает, меня зашаливает, я тоже, так как я в материальном мире, а здесь иллюзия материального мира очень сильная, и я чувствую, как только я не в ресурсе, я начинаю цепляться к близким, начинаю цепляться, чтобы меня подпитали. И я себе говорю, совесть имей, давай встала и пошла на тренировочку. Что такое тренировочка? На улице, я тренируюсь на улице, я общаюсь с природой. Это тоже проявление любви Бога. Он дает нам энергию через природу, да, через общение в молитве. И это наша с вами взрослая ответственность, как мы строим отношения с Богом для того, чтобы не есть наших близких. И даже при том, что я все это знаю, если я только упускаю момент, и материальная моя энергия закружила меня, да, и я выпала из ресурса, я тоже могу пропустить момент. То есть это не дело такого одного момента, знаете, это только святая личность может таким образом жить и просто дарить любовь безгранично. Я не святая, поэтому честно вам признаюсь, что я выпадаю из потока божественной любви. Вижу, что я начинаю подкусывать других людей, говорю, совесть имей, возвращайся в поток, наполняйся и дари людям любовь. Хватит уже быть потребителем, дари любовь. Но тут еще очень важный такой момент, хочу сказать именно женщинам, что женщинам очень важно и принимать от мужчин, уметь принимать. Да? Я когда-то услышала, и для меня это был шок, что оказывается, это большая гордыня, когда мы можем только отдавать, а принимать не умеем. Это вторая сторона медали, когда мы не умеем принимать. Вот мне проще отдавать, чем принимать. И я учусь до сих пор принимать, когда мне дают. Ох, мое ложное эго там вообще перекручивается. И поэтому тут тоже очень важно во всем иметь баланс. Когда дают, дать возможность человеку отблагодарить и принять эту любовь. Принять, потому что человек тоже из потока божественной любви хочет передать нам эту любовь, и тогда происходит вот этот энергетический обмен. По-моему, в китайской традиции рисуют, по-моему, у китайцев такие две рыбки, которые перетекают одна из другой, из нее так льется такая водичка. И для меня это вот как символ, знаете, что одна рыбка дает другой энергию, а эта рыбка дает той, которая дала. И тогда вот этот баланс, он в очень такой гармонии находится. Потому что если я просто даю, а человек просто энергетически, ну, вампирит и сидит на этом, это тоже очень нужно обратить на это внимание. По какой причине я с такими людьми строю отношения? Очень важна гармония, очень важна вот эта вот сбалансированная такая связь, и за этим тоже очень важно наблюдать. Хочу вам в завершение нашего эфира передать подарок от моего учителя, который мне очень помогает. Очень помогает. И когда-то мне учитель подарил этот вопрос, которым я хочу с вами поделиться. И я еще дополнила еще одним вопросом, и для меня это как-то сложилось в гармоничную картину. И тоже про созависимость. Прежде чем что-то сделать или сказать, очень важно себя спросить, если я сейчас это сделаю, это поможет человеку развиваться или деградировать? И второй вопрос. Если я сейчас это сделаю или не сделаю, это мне как душе поможет развиваться или деградировать? И когда-то я протестировала свои отношения, да, и я увидела, что есть вещи, которые я считаю, что они полезны для другого человека, а они помогают этому человеку деградировать. И я перестала какие-то вещи делать по причине того, что я думала, что я тут из добрых побуждений это делаю или не делаю. И также и про себя. Когда мне идти лень на тренировку, я у себя спрашиваю, это помогает тебе развиваться или деградировать? Ну, сейчас ты будешь в минусе, потому что у меня работа такая с людьми, да, я человек помогающей профессии, мне нужно следить за этим постоянно, чтобы я была в ресурсе. Но я же живая, я могу где-то и прохалтурить тоже. И тогда я себя спрашиваю, тебе это сейчас помогает развиваться или деградировать? То, что вот сейчас будет какой-то момент, и ты не сможешь человека принять таким, какой он есть, ты не сможешь быть в потоке божественной любви. Тогда это что? Бывает такое, да, я вижу, что энергетический фон просел, и нужно его восстанавливать. И тут главное вот с собой быть в честности, идти в правду. Если вот сейчас я совершила ошибку, да, я живая, да, я могу совершить эту ошибку. Вопрос, как я ее буду исправлять? И хочу ли я это изменить, хочу ли я это улучшить? И если вы сейчас увидели с кем-то созависимое отношение, это уже полдела. Поблагодарите себя, ни в коем случае не ругайте. Станьте для себя очень близким другом. И скажите, классно, я это увидел или я это увидела. Вопрос, что я с этим сделаю? Как я буду это менять? Что я буду делать для того, чтобы эти созависимые отношения стали здоровыми, красивыми, наполненными любовью? Вот с этого начинается красивая история, которую я вам предлагаю прожить, потому что это, ну, в моменте, знаете, может меняться, может куда-то вы будете возвращаться, можете опять вернуться в созависимость. Хорошо, это будет знаком того, что нужно опять еще больше усиливать свои отношения с Господом и с собой настоящим. Кто я, зачем я живу, в чем смысл моей жизни. Когда с самим собой интересно, когда четко осознаешь свою цель, тогда идешь к этой цели, и ветер попутный в паруса заходит. И люди вокруг становятся, знаете, такими какими-то красивыми, интересными. А просто дело в том, что ты наполнен счастьем и готов делиться с этим. Готов делиться этим счастьем, этой любовью с людьми. И даже если им ничего не дали, ну и хорошо, ну и не дали, и ладно. Дали еще лучше. И вот таким образом, так как я очень люблю свободу, для меня вот тема созависимости, она очень была интересная, потому что мне хотелось быть свободной. А свобода, она может быть только внутри. И свобода от того, что я не завишу от настроения другого человека. Если человек сейчас не может мне дать, хорошо, я могу дать сама себе, потому что у меня есть отношения с Богом. Представьте, никто из... Ну вот вы знаете такую личность? Чтобы вы были 24/7 без обеда и выходных на связи. Только мама, когда нас носила в животе, только она могла нам это дать. Представляете, какая миссия у мамы, которая вынашивает ребенка? А так все остальное время, даже когда мама уже нас родила, она не может 24/7 быть с нами, а Бог может. И вот созависимость — это как раз про отношения с Богом. Наверное, вот так то, что я могу с вами разделить, с радостью делюсь с вами. Это опыт реализованный, поверьте, если вы себе его подарите, вы увидите другое качество жизни. И не верьте мне на слово, проверьте, а потом напишите, пожалуйста, о вашей реализации. Анна, есть у нас еще вопросы? Или мы будем заканчивать?
1: Большое вам, дорогая Елена, за... Ага, слышно ли меня?
0: Да, слышно, да, было
1: чудесно, не слышно, да, слышно. Небольшие трудности еще у нас здесь технические, но благодарю вас за этот глубокий посыл и настрой на то, что главные наши отношения должны быть с Богом, и честность в отношениях с Ним, в отношениях с самим собой — это самая главная ценность, самое главное сокровище, к которому мы должны прийти, которое должны раскрыть в самом себе. Я думаю, это такой постепенный процесс, и мы уже близки к нему, благодаря вам, благодаря тому, что уже 21 эфир, это значит 21 неделю мы вместе с вами идем к этому чудесному чувству. Спасибо вам большое за щедрость вашего сердца, что помогаете нам прийти к знакомству с самим собой. Я уверена, что мы будем продолжать и дальше. Вот у меня прям мурашки по всему телу, и хочется сначала осознать то, о чем мы сегодня говорили, ну и притворить это в жизнь.
0: Спасибо вам, дорогая Анна. У нас есть еще вопросы, или мы уже сегодня ответили на все?
1: Я вот смотрю, есть только слова благодарности, что у людей тоже вот чувство легкости, есть понимание, как идти дальше. Вот, если у людей останутся вопросы, мы всегда ждем, всегда их сохраняем, мы тогда озвучим уже на следующем прямом эфире.
0: Спасибо, дорогие радиослушатели, что вы приходите в прямой эфир, что вы создаете вместе со мной, с Анной это пространство, что мы можем говорить о важных, сокровенных вещах. И благодарю вас, что я вместе с вами себе тоже напоминаю. Напоминаю о том, что самое важное в этой жизни. Потому что материальная энергия, она очень сильная. И когда мы в нее закруживаемся, мы тоже можем забыть даже те самые какие-то прописные истины. Я сама себе иногда говорю, ну как ты могла вот это забыть, как ты могла это не сделать? Материальная энергия очень сильная. Она может очень сильно уводить нас от того ценного, что для нас действительно важно, от отношений с Богом. И поверьте, это действительно даже очень сильные духовные личности говорили о том, что очень важно четко осознавать, что очень важно общаться с теми людьми, которые действительно идут по духовному пути. Потому что когда тебя закружила материальная энергия, чтобы эти близкие духовные люди могли тебе напомнить о самом главном. Поэтому, пожалуйста, посмотрите вокруг, с кем вы общаетесь, да, насколько вам с этими людьми по пути. И если есть это окружение внутри вашего какого-то общения, очень дорожите этим общением. Потому что духовные люди, которые могут вам напоминать о Господе, это огромный подарок. Огромный подарок, потому что когда вас материальная жизнь закружила, вам могут напомнить, вам могут подать руку помощи те люди, у которых, может быть, в этот момент сейчас очень благоприятный период, а у вас, может быть, не очень. Да? И вот такие люди сильные духовно, это люди, которые просто огромные подарки, огромные жемчужины. Вот Анна для меня просто огромная жемчужина. Это огромнейший подарок. Анна находится в святом месте. И представляете, мы каждый эфир мы можем с вами через щедрое сердце Анны попадать в святое пространство. Перед каждым эфиром мы с Анной молимся. Я каждый эфир Анну прошу, пожалуйста, проведите меня и проведите всех наших радиослушателей в святое место. И Анна это делает. Вот это человек, который, наполняя энергией себя, молитвой, энергией, да, духовной жизнью, делится с нами каждый эфир здесь очень щедро. И это наша с вами большая, огромная удача. Анна, я вам желаю, чтобы вы продолжали быть на этом духовном прекрасном пути. И спасибо вам, что вы проводите нас, наш красивый, светлый, такой чистый проводник в духовное место, в котором мы вместе с вами сегодня побывали. Спасибо большое, дорогие радиослушатели. До новой встречи в следующий понедельник.
1: Благодарю вас за теплые слова. Принимаю в самое сердце ваше благословение и вашу поддержку в виде вот таких вот прекрасных эпитетов обо мне. Я, хотя им не соответствую, но мне очень трогает то, что вы всегда меня ими вдохновляете. Поэтому будем вдохновляться друг другом дальше. И до новой встречи. Желаем вам и нашим слушателям полной и глубоких осознаний недели.
0: Анна очень скромная, поэтому я не удивляюсь, что она сказала, что она не соответствует. Вы более чем соответствуете. Просто примите это. Всех благ вам, дорогие радиослушатели, и все, кто нас посмотрит, послушает в записи. Всех благ вам. Хорошей недели, наполненной божественной любовью.

0: Ведорадио. Живи в созвучии с миром.
1: Дорогие слушатели Ведорадио, мы рады вместе с вами постигать истину и открывать новые грани счастливой и гармоничной жизни. Если вы хотите поддержать наш проект, просто расскажите о нас своим друзьям и знакомым. Ну а если у вас есть желание помочь развитию проекта финансово, вы можете найти всю информацию, как это сделать, на сайте vedoradio.fm в разделе «Как поддержать». Мы желаем вам счастья! Оставайтесь на волне счастливых людей.

ответьте, пожалуйста, чем объясняется, что Ганеш, Хануман и Сингх отображают только животных, живущих в Индии? Ведь если веды даны были для всех жителей Земли, то, по идее, должны быть и представители животного мира других мест планеты. Или это полубоги только для Индии? На самом деле, Ганеш, Хануман, не знаю, кто такой Сингх, в смысле, Нарисимха, что ли, и лев, да? Они не имеют никакого отношения к Индии. Просто Индия, как я сказал, это страна, где Бога больше всего любят и знают, поэтому туда они, так сказать, чаще приходят. Не то, что, скажем, индусы поразмыслили, они там других не знали, что бы им в форме там какого-нибудь моржа там не сделать, да, вот там, ради солидарности, да, или еще там пингвина какого-нибудь, да, чтобы все были довольны, да, что, так сказать, божественные формы ото всех национальностей, от всех климатических поясов. Да. Нет, здесь немножко не так все делают. В строгом смысле слова, Хануман — это вообще не житель этого мира. Хануман — это житель Двараки. То есть в духовном мире там тоже есть своя иерархия, есть вот эта Галока, планета Кришны, там есть Мадхура, Дварака и так далее, там Айодхия. А вернее, Хануман — это житель, простите, Айодхия, не Двараки, а Айодхия. Это обитель Господа Рамачандры. Прошу прощения, ошибся. Вот это не житель этого мира. Ганеш, он тоже, так сказать, не из Индии. Вот он в действительности вместе со своим папой, Господом Шивой, живет на Кайлаш. Кайлаш — это граница между материальным и духовным мирами. Достаточно далеко и от Индии, и от России, и от всего остального. Вот, просто надо понять такие вещи, что благостные места — это теплые места. Вот, в ведах вообще там такие экстремальные вещи говорят, что цивилизованным людям не рекомендуется жить севернее тех широт, где уже перестают расти бананы. Извините. Почему так? Очень просто. Цивилизованному человеку можно заниматься духовной практикой и работать не надо. Что-то там есть, захотел, банан, так сказать, сорвал,

других. Там говорится, что все население Земли уже на территории Франции уместить. Ну, конечно, так, если всех плотно поставить. Вот. А если, скажем так, ну, в таком более расслабленном режиме, то всем хватает места. Это уже все, это уже, скажем, кальюжные цивилизации, скажем, такие более низкие гуны, они требуют других каких-то районов, и поэтому они прославляют свою тундру там, или еще что-нибудь такое.

в мире есть очень серьезное расслоение. Вот, и в ближайшее время, ну, в Украине и вообще во всем мире, ну, отделятся, ну, два понятия, да? То есть это религия и духовность. И даже сейчас мы видим, что это разделяется. Эти понятия, ну, эти двое понятия разделяются. То есть, ну, религия, ну, под религией все понимают сразу административную структуру, система каких-то санов, уровней, да. Вот, там у всех по-разному, там где-то священники, где-то там посвящение там дают, где-то это дают какие-то там мантры секретные, да. Ну, это религия, административная часть. Вот. И, ну, люди сейчас начинают понимать, потому что раньше получить, ну, инициацию, там, стать каким-то там монахом, стать еще кем-то внешним, приравнивалось к духовному прогрессу. Сейчас люди уже начинают, ну, не то чтобы уметь, они начинают трезво мыслить, они начинают понимать, что религия не гарантирует духовность. Стоит просто увидеть, как бы, какие-то такие современные, такие великие такие течения духовные. Ну, стоит увидеть, как живут лидеры. Да? Просто можно сразу же понять, что это просто административная структура. Да? Духовность – это абсолютно другая составляющая, которая не имеет отношения к религии. Вот. И духовная составляющая, она может быть... На начальной стадии немножко зависит от религии. Потому что религия все-таки предоставляет, любая религия предоставляет какие-то эффективные инструменты для очищения, правильно? Вот. Ну и даже, ну, тоже Тарсунов, Нарушевич, вот, или христианские какие-то там протестанты, святые Иеговы, неважно. Все они предоставляют человеку какие-то инструменты для очищения, вне зависимости от конфессии. Эти инструменты уже делятся на более интенсивные, менее интенсивные, более радикальные, менее радикальные. Вот, и так далее. То есть толерантные к сознанию человека, либо нетолерантные. Да? Вот, это уже вопрос каждой религии отдельности. Да? Ну, то есть я для себя в свое время выбрал, я в христианстве провел лет 7, наверное, так активно, чтобы заниматься. Там, два из этих года я прожил в семинарии христианской, вот, по наитию мамы. Вот. Но, ну, так или иначе, хорошо знаком с христианством, довольно-таки мощная система, при условии, что человек имеет какое-то такое, знаете, более минорное настроение, или, ну, такое вот, ну, более аскетическое, да, ну, по жизни такое. Ну, хорошая религия для каких-то кшатри, для людей, которые могут вот реально ущемить себя в чем-то, да, и вот, ну, как бы, ну, отжать из себя, там, как-то вот выжать из себя, там, какие-то такие плохие какие-то качества. Но для основной массы людей эта религия, она, ну, довольно-таки труда для следования. Ну, по крайней мере, для современных людей. Как бы, ну, сейчас ее пытаются оптимизировать, но так вот. Для себя я выбрал ведический подход, и, ну, я думаю, все из вас, ну, хоть раз там, ну, Тарсунова, Нарушевича, ну, все тебя слышали, очень симпатичное, ну, очень симпатичное для разума и для обычного человека знания, правильно? Не нужно слишком быть, там, не нужно себя ломать, там, не нужно спать на гвоздях, не нужно там повторять молитвы там, на коленях на гречке, правильно? Вот можно выбрать свой путь постепенно развиваться. То есть это, ну, инструмент более толерантный, ну, более медленный, скажем так. Ну, всегда все, что в гуне благости, оно более медленное, оно более надежное, да. Уже если по этим ступенькам идти, то уже, да, ну, уже назад как бы откидывать не будет человека. Потому что если там уже, ну, там человек, ну, наслушался Тарсунова, и все, ну, мясо нельзя, ну, просто вот это, все. Уже, ну, человек не возьмет в рот уже этого мяса, ему уже будет, он слишком, ну, у него критическая масса знания скопилась, он уже не будет есть мясо. А если даже и будет, ему будет плохо от этого. Потому что его, ну, его разум он будет отвергать это. Вот. Ну.

Люди интересуются обычно аюрведа и, как и любыми другими медицинскими практиками, как минимум по двум причинам. Первая основная причина – это избавление себя от страданий, которые связаны с этим физическим телом, с болезнями, которые оно приносит, с ограничениями. И чаще всего таких людей большинство. Но есть часть людей, которые интересуются аюрведой для того, чтобы либо поддержать свое здоровье в норме, либо развить его до такого уровня, чтобы это же тело перешло на совсем другой новый уровень и позволило достичь каких-то новых целей, которые уже находятся за пределами физического тела. И что самое интересное, аюрведа дает и такие возможности, в отличие, допустим, от аллопатической западной медицины, которая занимается в первую очередь именно физическим телом. Аюрведический подход можно назвать холистическим, от слова «холой», «целый». Слово «исцеление» в русском языке наиболее подходящее для процесса аюрведического лечения. Аюрведа делает человека целым, соединяет в нем 4 жизненных принципа. 4 составляющих жизни, то есть сама жизнь, аю, она состоит из 4 составляющих, согласно концепции аюрведы. Первое – это дух или душа, но в христианстве, скорее всего, это слово «дух». То есть это вечность, вечно существующая часть нас, то есть, точнее, это мы и есть. Потом есть ум, чувства и физическое тело. На санскрите эти термины будут звучать как «атма» – это дух или душа, «манас» или «сатва» – это ум, и «индрия» – это чувство. И шарира – это физическое тело. Аюрведа держит эти все части воедино и собирает, помогает человеку собрать это все воедино, чтобы ни одна из этих частей не страдала и не, как бы, не давлела над другими, за исключением, может быть, атмы, потому что атма, в принципе, она не страдает. То есть атма – это душа, она всегда счастлива. Но мы страдаем, потому что мы не знаем, что мы есть, это атма, и вот ум, чувство и тело, мы погружаемся именно в это. И проблема от того, что мы как раз забываем, что мы на самом деле вечны, что мы счастливы, что мы все знаем обо всем. И как только мы это забываем, начинают развиваться сначала болезни на уровне ума, на уровне чувств, и потом они выражаются в болезнях тела. Аюрведа начинает с лечения, скорее, чаще всего болезни именно тела. И чаще люди приходят с жалобами, симптомами, которые относятся к грубому телу. Заболела рука, желудок, головокружение, в конце концов кариес. Это все болезни грубого тела. Но причины их находятся выше. И если мы будем лечить только грубое тело, не убирая причину, это называется выдергивание, даже не выдергивание, а срезание сорняков под корень, не извлекая корня. Есть два метода. И в восточной медицине, в принципе, метод корней, метод ветвей. Метод корней связан с тем, что мы убираем причину болезни. И причина чаще всего находится именно в психике человека, в тонком теле ума. Если же мы убираем физические симптомы по той или иной причине, мы убираем только следствие. То есть мы убираем верхнюю часть растения болезни. Аюрведа подходит холистически, то есть целостно к этой вещи, как болезнь, и ищет причину ее в тонком теле ума. Конечно, не все люди готовы начать лечить тонкое тело ума, придя, с, допустим, с переломной ногой или с онкологией, или там, не знаю, ну, с любой другой проблемой физической. Но аюрведический врач всегда помнит о том, что в какой-то момент, когда у человека здоровье станет более-менее нормальным, он должен сказать ему о тех проблемах, которые есть у него в его взаимоотношениях с людьми, во взаимоотношениях с самим собой, с окружающим миром, его мировоззренческие нарушения, которые ведут к страданиям. Это то, чем занимается аюрведический врач. В аюрведе нет деления психотерапевт, терапевт. Каждый аюрведический врач должен уметь понять причину человека на тонком уровне в его психике и дать ему то, что исцелит его и на этом уровне.

с вами вчера изучили четвертую стадию от 6 до 11. То есть это школьный период, где ребенок получает некий опыт социализации. То есть он попадает в коллектив, и, живя, работая в этом коллективе, он начинает получать новые навыки для того, чтобы в дальнейшем, во взрослой жизни, эти навыки ему пригодились. Что в этот период очень важно? В этот период очень важно, что у ребенка, у него появляется интерес к каким-то системным вещам. То есть сам большой интерес появляется к системе. То есть для него это становится очень важным. И если мы помогаем, поощряем в нем вот этот интерес, то есть поощряем мастерить, рукодельничать, готовить, то есть, другими словами, разрешаем ему начатое какое-либо дело доводить до конца, тем самым у него формируется вот это чувство компетентности у ребенка. Ребенок понимает, я компетент, меня признают, мне это нравится. Конечно, может быть, это и в более раннем возрасте, но так или иначе, именно в этом возрасте ребенок, он отдает отчет уже тому, что он делает вообще, что он делает. А потому что именно в этот период у него начинает формироваться эго. То есть, другими словами, он уже проявляет вот эти первые признаки разумного человека. То есть до этого еще разум в какой-то степени отсутствовал. Но как ведическая традиция говорит, что до 5-6 лет ребенок дома как Бог. Слышали, наверное? Как Бог. Ему можно разрешать многие вещи при правильном контроле, чтобы все он достаточно много чего ему разрешает. От 5-6 лет до 14 перед ним держат палку. Ну, имеется в виду, его не избивают, конечно, там, но палка – это означает строгость должна быть. То есть ребенок, он должен понимать, что за какие-либо поступки он будет вынужден отвечать. Это должно быть для него очень серьезным таким. Почему? Потому что именно в этот период он уже может совершать какие-либо поступки, осознавая, что он делает. Если до этого периода ребенок что-то делает, он не осознает до конца, что он делает, а то в этот период он уже осознает. И так как у него появляется эго, надо с этим эго правильным образом работать. Поощрять, вдохновлять, говорить ему, ты молодец, все у тебя получается. Это как, знаете, вот у меня жена что-то готовит на кухне, и дочка сразу бежит туда. Она сразу бежит, и что-нибудь ей там, какой-нибудь там огурец или морковку, ну дай. Она тоже сидела там, резала. Такими большими кусками у нее там все выходит. Ну, там я слышу, там жена говорит, молодец, молодец. Что ты делаешь? Ну, папе салат делаю. Все, она знает, ей надо что-то ей делать. Поэтому она этому обучается. Она этому обучается, получает соответствующую оценку. Хвалят ее за то, что она готовит. В конечном итоге я хвалю за то, когда это все ем. То есть она понимает, что она в каком-то большом цикле, уже в системе какой-то тоже начинает действовать. И это очень нравится. То есть у него формируется у ребенка чувство компетентности, умелости и уверенность в том, что он может освоить новое дело. Это очень важно. Потому что в будущем это будет ему пригождаться. Посмотрите, как жизнь меняется активно каждый день. И нужно быть всегда перед какими-то новыми вызовами, надо быть таким во всеоружии. Для этого нужна такая устойчивая психика, какие-то навыки, не бояться труда, какой-то работы, не бояться отношений новых. Все это закладывается в дело.

как была такая интересная история в прошлые времена. Однажды жил такой святой человек в лесу, и каждый день он выходил со своего дома и шел на Гангу, чтобы совершить омовение и набрать воды для своего поклонения там у себя дома. И так один раз он пришел на берег Ганги, искупался, набрал воды для своих домашних нужд и возвращается назад. А тем временем один грешник или простой человек, который никогда ничего хорошего не совершал, он ехал на своей повозке, и на этой повозке у него были дрова. Он вез их для своего дома. И вы представляете, едет в лесу, дорога узкая, и тут посреди леса стоит бык, здоровый бык, и не дает ему проехать. И, соответственно, он просто слез со своей повозки, подошел к быку и пытался утолкнуть. Но ничего не вышло, поэтому в этих случаях берут просто какую-нибудь тростинку или палочку, ну и ударяют быка. И таким образом стал быка ударять. И представляете, вот стоите, никого не трогаете, и тут у вас палка начинает бить. И бык он тоже не очень-то и понял, поэтому он взял и нацепил его на рога этого человека. Он нацепил его на рога, и этот человек, он сразу прям на месте от того, что кровь много вытекла, сразу там же и скончался. И как раз этот святой, он возвращался с Ганги и увидел эту картину, что этот человек лежит вокруг лужи крови, уже мертвый, почти остывший. И тогда он просто взял воду Ганги и брызнул на этого человека. Просто взял и брызнул. И пошел себе дальше. Идет дальше, и вдруг вдогонку его догоняют страшные такие существа. Страшные. Он был в шоке, кто такие. И они, когда пробегали около него, они сказали, это все из-за тебя. Вот он сказал, как из-за меня, я ничего плохого обычно в своей жизни не делаю. Он остановил их и сказал, давайте рассказывайте, что происходит. И они стали рассказывать, а это были ямадуты. Яма значит смерть, а дуты – последователи. Последователи Бога смерти. Это те живые существа, которые приходят к нам в момент смерти, если человек грешный, и вытаскивает нас с нашего грубого тела, нашу душу вытаскивают и уносят к Богу смерти, Ямараджу. Или царю смерти. Если человек плохое дело в жизни, то, соответственно, приходят такие черти, страшные черти, и забирают нас. Знаете, на низшие миры. Это миры Паталы, там, где котлы. И они стали рассказывать, мы пришли за этим грешником, который никогда ничего хорошего не делал, только плохое делал. И мало того, имена Бога тоже не повторял. И поэтому мы пытались его забрать, но в этот момент появились вишнудуты. Это уже посланники Бога. И у нас завязался с ними разговор. Мы говорим, мы должны его забрать, так как он грешник. Они говорят, вы не можете его забрать, потому что в момент смерти на него брызнули водой Ганги. И тогда ямадуты, последователи смерти, сказали, подумаешь, какая это водичка Ганги. И последователи Бога, они очень сильно обиделись и сказали, вы что, не знаете славу Ганги? И побили их. И когда он эту историю услышал от самих последователей Ямараджи, когда он это услышал, его вера в воду Ганги, она возросла в 1000 раз. 1000 раз возросла вера в Гангу, и он стал совершать поклонение Ганге с еще большим усердием. И когда подошло время его кончины, и он смог в этот момент удовлетворить Гангу. Он каждый раз приходил к ней, поклонялся ей, как матери. И Ганга, она пришла к нему и сказала, я доволен твоим поклонением, и поэтому проси у меня все, что хочешь. Я готов исполнить все, что хочешь. Он сказал, пожалуйста, сделай так, что когда бы я не оставил это тело, чтобы я оставил это тело в водах Ганги. Вот такое благословение попросил, потому что он понял, насколько ее воды, они нектарные и священные, так как исходят от стоп Бога. Если кто был в Индии, он знает, что Ганга, она обладает таким свойством, таким нектаром, что когда находишься в ней, не хочется вылезать. Иногда можно по 3 часа находиться, по 4 часа. Мало того, ее вода, она практически не портится. Если взять себе в горшочек водички чуть-чуть, то она не портится. Потому что там очень много серебра, и все раны в ней заживают. Там плавают дельфины в ней, очень красиво, такие места.

для того, чтобы просто выжить, прокормить себя в наше время, тратит огромное количество усилий. И в то же время, причем эти способы питания, получения питания, мягко говоря, варварские. То есть для того, чтобы обеспечить питание, люди построили целую цивилизацию, целую систему массового убийства живых существ с развитым состоянием сознания. Вот, в частности, мы говорили об убийстве коров. Это считается одним из таких варварских действий, но люди не думают об этом. Убийство происходит каждый день, сотни, тысячи живых существ вот так вот убиваются. И люди думают, что вот это является нормальным. Вот эта вот трагедия современного цивилизации заключается в том, что люди думают, что нормально жить за счет вот такого варварского насилия над творением, которое дано нам для пользования, но мы пользуемся таким варварским способом. Считается, что с точки зрения ведической культуры, считается, что вот этот способ варварский, насильственный, он и формирует цивилизацию варваров. Люди современные думают, что они очень продвинуты, что они очень развиты, что они очень высокообразованы. Но если присмотреться к жизни современного человека с точки зрения ведического миросозерцания, то мы обнаружим, что это дикое, хаотичное, так сказать, существование, подобное недостойное как бы человеческой формы жизни, где убиваются, скажем, коровы, земля отравляется, выкачивается множество полезных ископаемых, и существуют очень грубые варварские способы как бы использование или эксплуатации природы, которые вызывают тревогу. Многие современные исследователи, экологи озабочены тем, что экологическая ситуация такова, что человек становится причиной гибели творения. То есть уничтожаются леса, отравляются земли, отравляется воздух, вода. И уже практически, причем это делается совершенно, процесс идет неуправляемый. То есть сбрасываются отходы, токсичные отходы. То есть в результате сама среда обитания превращается в адское существование. Основной вывод, который мы можем делать,

делают, то есть впрямую, что называется, не ведают, что творят, не знают, что они убивают живые существа уже. Согласно ведам, жизнь начинается, и это не только веды об этом говорят, об этом сейчас говорят и православные традиции, и в других религиозных традициях, то, что жизнь начинается с момента зачатия. И более того, с ведической точки зрения, вот этот процесс появления ребенка, он начинается еще с медитации родителей на качество и, так сказать, характер будущего ребенка. То есть дети появляются достойные тех, той медитации, тех устремлений, тех взглядов и того интереса, который проявляют их родители. И после зачатия ребенок уже существует в тонкой форме, и его тело просто оформляется постепенно. И процесс вот этого убийства в чреве матери, который называется абортом, и который практически не регулируется, это один из варварских процессов самоуничтожения. Согласно статистике, каждые 7 минут в России убивается ребенок. И при этом ставится задача, вот руководством страны ставится задача, что у нас народ вымирает, нам надо повышать рождаемость и так далее. И при этом люди убивают даже тех детей, которые появляются. И это все вследствие вот этого невежественного представления жизни. Представления, что такое жизнь, что такое смерть, какова ответственность за эти деяния, в чем смысл жизни и способ развития. Веды отвечали на эти вопросы широко, детально, подробно. По каждому из этих вопросов люди получали в процессе обучения, воспитания очень ясную, детализированную программу, как действовать, как жить, для чего жить, как можно достичь совершенства, в чем совершенство.

Этот момент создания кармы, как он осуществляется? Когда мы, имея какую-то определенную энергию, совершаем действие, то это действие подобно посадке семени. Потому что любое действие, это что такое? Это инвестиция или вложение энергии, правильно? То есть для того, чтобы совершить любое действие, нужно немножко как-то напрячься и что-то такое сказать, сделать в конце концов. То есть что это? Вложить энергию. Вложение энергии – это есть как бы посадка семени. Что такое семя? Семя – это некий энергетический сгусток, да, который помещен в землю, и под влиянием тепла и воды он в течение времени прорастает, дает какие-то плоды. Вот. То есть семя – это сгусток энергии, который потом раскрывается, раскручивается, превращается в растение, цветок, плод и так далее. Да. Вот точно так же, когда мы совершаем действие, это означает, что мы вложили энергию туда. Это то же самое, что мы посадили семя. Вот. И грядка, в которую мы сажаем эти семена – это не что иное, как наше собственное тонкое тело. Все, что мы говорим, любое напряжение, любое действие ради кого-то или ради себя там, или что-то еще, то есть это есть всегда трата энергии, вложение куда-то во что-то, посадка семени. И это все отпечатывается в нашем тонком теле. Это не видно. Семена не видны. Но видно что? Видны плоды, которые прорастают потом через грядку уже физического тела. То есть физическое тело – это поверхность, какой-то там прыщ выскочил или что-то еще. Это все изнутри наружу. То есть внутренние семена, эти внутренние какие-то действия, они начинают с течением времени прорастать. И когда мы говорим о карме, как взаимоотношениях с материей, да, здесь очень важно понять, что материя сама по себе не обладает разумом нас наказывать или награждать чем-то, потому что материя сама по себе лишена разума, она инертна. Но тем не менее мы видим, что что-то к нам приходит, да? Вот, из материальной природы. Как это приходит? Это можно понять только тогда, когда мы поймем, что материя является инструментом в руках сознательной личности. То есть смотрите, вот по этой схеме, допустим, если глянуть немножко в другом ракурсе, рассмотрим душу, материю и Бога, вот, то здесь материя, она является посредником, как весы, инструмент. Допустим, вы пришли в магазин, вы покупатель. И вы говорите, мне килограмм яблок. Берете там сетку этих яблок и кладете ее на весы. Вот. А продавец, он забивает, сколько стоит килограмм яблок, цифру. Да? И теперь вы положили, допустим, там эту сеточку яблок, и вам показывают, что с вас там столько-то рублей. Да? То есть вот количество килограмм, вес умножен на цену, получается то, что с вас требуется. Да? Но берет с вас деньги, не весы, понимаете? А продавец. То есть материя сама по себе, она не может нас ни наказать, ни наградить. Так же, как весы не могут с нас деньги взять, понимаете? То есть весы – это инструмент в руках продавца, который отмеривает взаимоотношения вот эти вот товарно-денежные, да, сколько отпущено товара, сколько нужно взять за это денег. Вот. Точно так же материальная природа – она является просто посредником. Поэтому понять карму, не приняв Бога, невозможно. Невозможно. Потому что не может меня материя наказать за то, что я там, допустим, человек темной ночью, никто вообще не видел, что-то там украл, да? Никто не видел. Ну, никто абсолютно. Все спали, все храпели, все было шито-крыто, да? И так он что-то такое там спер, и через какое-то время начинаются там какие-то проблемы муки совести, там что-то еще, потом его в конце концов ловят и так далее. Как это происходит? Никто же не видел. Как это вот материя меня вот на все это как бы сподвигла? Нет. Кто-то видел. Параматма. Она в каждом атоме, она не спит. Вот она бодрствует. В Бхагавад-гите говорится, что она упадрашта, наблюдающая со всеми абсолютно. Сакши. То есть она свидетель всех действий живых. Такое всевидящее око.

0: Потом, чем больше человек скапливает вот этой собственности и идет путем жадности, тем больше ему становится тяжело развиваться, ему становится все тяжелее развиваться в духовном смысле. Вот это накопительство называется на санскрите еще одним словом — атьяхара. Атьяхара означает, ну, можно так сказать, жадность. Атьяхара, атьяхара. Когда вы накапливаете больше, чем необходимо. Неважно чего. Возможно, это собственность. Возможно, это интеллектуальная собственность. Например, много знаний человек хочет. Или какая-то еще, ну, например, переедание. Это тоже. Переедание — это наиболее понятно. Ну, толстый, значит, жадный. Человек вот иногда становится таким. Это означает атьяхара. Когда чувства наши все время хотят накапливать, например, информацию, глаза хотят смотреть, они не могут насытиться, уши хотят слушать все время, осязать. Вот это вот чрезмерное проявление атьяхары приводит к тому, что блокируется его внутренний мир. Он выключается, он теряет связь со своей внутренней природой. И атьяхара непосредственно связана с праясой. Праяса — это чрезмерное усилие. Чтобы достигнуть всего, нужно совершать чрезмерное усилие. Праяса. Например, человеку нет необходимости так много работать. Он трудится изо всех сил. Он трудится просто, чтобы достигнуть каких-то целей в этом мире, мирских целей. Но в результате он становится узником всех этих целей. Он попадает в ловушку всех этих целей. Потому что эти усилия, они не оправданы. Он их направляет во внешний мир, во внешние какие-то действия. И попадает в это тяжелое состояние, трудное состояние, где борьба становится все жестче. Но есть выход. Как мы говорили, есть гьяна и вайраги. Если человек обладает гьяной и вайраги, что он может сделать? Вот, например, сидит человек в пробке, и что? Что с ним происходит в этом случае? Он недоволен. Недовольство нарастает, гнев растет в нем. И что разрушается прежде всего? Его собственная психика и здоровье. Но что, собственно говоря, мешает ему взять и выйти из машины? Кстати, он же мог бы просто взять, выйти из машины и пойти себе свободно.
1: Сосед
0: близко. Он родился в этой машине. Он родился с этой машиной. Что это так важно? Ведь можно же открыть дверь и пойти. В конце концов, он может это сделать. Почему он этого не делает?
1: Собственность.
0: Он скажет: ну что, вы с ума сошли? Я же столько копил на эту машину. Она же у меня белая, толстая или плоская. Как я могу от нее расстаться? Как я могу с ней расстаться? Вы не в своем уме, похоже. И он сам держит себя в этой ловушке. Это называется жадность. Машин становится больше, пространство становится все меньше, люди становятся все озлобленнее, у них не увеличивается человечность внутри. И вот человек сидит в ней, но он мог бы отпустить, но он не может этого сделать. Или вы идете и видите такую картину, стоит очередь, большая очередь. И вы видите, явно люди страдают. Ну, тяжело им. Они стоят, они даже там ругаются. А вы проходите мимо и думаете: а почему бы вам не пойти тоже мимо? Ну как же я могу пойти мимо? Я же стою в очереди. Я хочу что-то получить. Видите, держит человека его собственная жадность, чувство собственности. Ему кажется: а как я могу это отпустить? Вот именно так ловит в ловушку живое существо. Это материальная энергия. Вот это материальная. Шатачандрава, Мабиш, Чарантама Чидрама, Варьяду Хари,

Один раз мы приехали на вокзал, и нам нужно было книги там, книг надо было отправить поездом в другой город, там попросили. И вот это мы один раз делали, и в общем, и у меня такие мысли были. Как научиться любить людей? Потому что сердце такое у меня, я не всех люблю. Люблю только тех, кого вот мне нравится любить. А вот кого-то мне не нравится любить, как я не могу их любить? Чего это я буду любить? Ну, такие мысли протекали просто. И я себя поймал, что эта мысль, эти мысли неправильные. То есть в них есть какой-то смысл, но как-то Богу не нравятся эти мысли. И я так мимолетом говорю, ну ладно, Господь, я думаю, что ты меня научишь. В конце концов, когда-то ты меня научишь любить всех. Я так подумал, тут же подходит помощь. И я сначала не понял, что это ответ на мою, это ответ на мою просьбу. То есть теперь надо практически это делать. То есть Бог, Он практически учит. Не просто знание дает, Он тут же дает реализацию такую практичную. А мы в это время открыли багажник в джипе и достаем оттуда коробки с книгами, втроем, на стройку. Я слышу голос. Ну что, дайте мне 10 рублей, быстро. Ну, кто-то из друзей говорит, ну, у нас нету денег, мы монахи какой-то. А он говорит, ничего себе, монахи, денег нету, такая машина крутая, денег нету. Ладно, давайте, не прибедняйтесь. И вот так просто давит. И вот попробуйте его полюбить теперь. И когда он вот начал говорить, у меня внутри как бы война такая. Сейчас я тебе сейчас как бы приплю эти 10 рублей. И тут же себя поймал на мысли, ты только что просил, чтобы Бог тебе дал возможность полюбить таких. Как мне тяжело стало это все, понимаете? Но я смирился так сначала. Я сначала сказал друзьям, дать ему просаду, пищи духовной, и все. Ну, обычно мы так делаем, денег не даем, даем пищу духовную. Это больше блага приносит мне. И кто-то пошел, начал в машине искать, и подходит, говорит, что-то у нас ничего нет, все раздали уже, нет. Ну, они говорят, у нас нет ничего. А он стоит, не уходит, нет, ищите, я не верю вам. И в этот момент я просто набрался сил, собрался внутри, думаю, ладно, попробую тебя полюбить. Внутри так перекрестился весь такой. И в этот, я развернулся, в этот момент я его увидел, какой он. Ну, до этого думал, просто бомж там, так будет полюблю сейчас его. А когда я развернулся, я его увидел, я думал, ужас, как такой любитель. Ну, раз уже, как снежный ком расповернулся, все, цепная реакция пошла, уже теперь не остановишься. Раз ты решаешься это делать, то давай уже делай что-то. Я так повернулся, а сам иду к нему навстречу, и руки так, говорю, иди сюда. И он испугался. Ну, так ужас. И подошел его за плечи, взял так себе, так придавил так, и начал обнимать его так и лицом к этой щетине, к этой всей. Я так прижимался, и я чувствовал отвращение сначала какое-то такое. Но внутри я молился, говорю, Господь, дай мне вот этого понимания, что эта душа такая же, как и я, просто у него тело бомжа просто и все. А там душа такая же, как и я, и ты нас любишь одинаково обоих, как душ. Ты не делаешь различия между нами, кто из нас тут святой, а кто там бомж. Дай мне возможность вот это ощутить. Если у меня есть какая-то сила в сердце любви, влей ему эту силу туда, прям вот в сердце. Дай мне возможность полюбить его. Я просто представил, как вот этот фонтанчик какой-то у меня есть любви, он просто перетекает в его сердце. И держу его, сжимаю. Держу, где-то буквально, я не знаю, секунд через 15, через 20, я почувствовал, как его, знаете, как конвульсия какая-то у него такая. А у меня изнутри такое блаженство пока вот начало появляться. У меня такое ощущение было, что я просто своего какого-то хорошего друга обнимаю. И такое блаженство, я не хочу его отпускать просто, хочу держать его. Я уже не чувствовал вот эту щетину, вот этот запах вони от него, вот этот. Ничего не чувствовал. Чувствовал просто, что какая-то вот личность передо мной очень дорого мне. И потом я думаю, надо отпускать его, иначе так, я прям почувствовал, что это как передозировка сейчас будет. И раз я его отпускаю, смотрю на него, а я смотрю, у него слезы из глаз просто, они прям бегут. Не просто там слезинки, а прям бегут, и он стоит такой, ты что со мной сделал? У него это вырвалось. Ты кто такой? Ты что со мной сделал? И я как бы так раз отошел немножко и сказал, что, нужны тебе деньги? Он говорит, нет, мне не нужны деньги. И он стоял, просто стоял, смотрел. И он потом шел за нами и говорил, вы кто такие? Мы никогда никто, мы не такие, мы просто монахи и все. И он так как-то отошел потом от нас. Я потом понял, что такое полюбить. Мы сами не можем полюбить. У нас нет этой силы. Почему? Потому что мы на себе все сконцентрированы, всегда были. Полюбить — это значит перестать мыслить о себе хорошо, что я хороший. Минимум я равный. Это минимум. Я равный, я такой же, просто внутри, как душа, я такой же. Внешне мы, может быть, разные. Ярлыки у нас разные, может быть. Но там такая же душа.

Закон любви такой, что чем больше ты не интересуешься другим, чем больше ты пренебрегаешь другим, тем меньше к тебе будут с уважением и любовью относиться. Вот такой странный закон. Хочется, конечно, ходить, и чтобы ко мне хорошо относились. Я прям жду этого. Не дождусь. Никак не могу дождаться. Что как-то люди не так не реагируют. Они не оправдывают мои ожидания, пишут мне странные вещи в комментариях. Знаете, там написали недавно. Красивый комментарий был. После моего ролика одного написано: «Редкая чушь, с удовольствием ставлю лайк». Мне понравился комментарий, я его даже опубликовал. Хороший комментарий, ну, добрый такой. Теперь смотрите, ну я жду этого. Но интересно, еще раз, закон любви такой. До тех пор, пока этого жду, я этого не получаю. Вот мистика такая. Смотрите, если у меня мои интересы на первом месте, а его интересы другого человека, я ими не интересуюсь, а просто свои интересы достигаю, то это называется словом эксплуатация. Я эксплуатирую человека, и я никогда не дождусь, что он будет... Нет, он может там ради денег, ради того, что он от меня зависит, приходить и говорить: «Да, ты такой». Ну, будет печальное лицо. И внутри он будет меня ненавидеть. И я буду это чувствовать. Мы же чувствуем, да, когда нас ненавидят? Это неприятно. Любви нет никакой. Нехорошая атмосфера. Труд. Тяжело быть тираном. Как это? Тяжела ты шапка Мономаха. Ну, потому что все ненавидят просто. Хотя все слушаются. Но я же хочу, чтобы любили. Когда я уважаю интересы другого человека, ну, знаешь, ну, твои интересы тоже нормальны. Знаете, вот эти весы посерединке стали, да? Твои интересы, мои интересы. Давай договариваться. Подписали, ну, договор, поставили печать. Ты выигрываешь, я выигрываю. Это называется взаимоуважение. Но уже неплохо, да? Приходится жертвовать, немножечко жертвовать своими интересами ради другого. Уже как-то приятнее с такими людьми. По крайней мере, они все подписали, и есть гарантия, что не кину. Ну, потому что мы там все прописали. Но когда вот это вот мои интересы, они вот внизу, а его интересы, они наверху, то есть когда человек забывает, что он там подписал, и делает больше, чем он там написал, и не спрашивает, а как же мне, то вот интересная вещь, такого человека начинают почему-то любить.

Веды говорят, что существует такое понятие, как звук в ведах. И звук существует на разных уровнях. Есть грубый уровень. Вот я сейчас говорю в микрофон. Это ведь звук. А что такое звук? Это же тоже волна, правильно? Это волна. И чтобы звук этот сюда попал, что нужно? Чтобы из моего рта вибрация попала в микрофон. Что нужно, чтобы она туда попала? Чтобы вот грубый звук прозвучал, нужно, чтобы тонкий звук еще. Оказывается, есть звук на уровне мысли. Веды говорят, это мадьямавак. Мадьямавак значит мысленный звук. И есть более тонкое колебание. Это если грубое, то более тонкое колебание, которое приводит к этому, это в уме происходит. Но оказывается, еще более тонкий звук есть. Чтобы в уме у меня вот эти мысли, да, купить мне что-то, поесть мне что-то. Мысли есть же такие, да? Откуда эти мысли появляются? Откуда эти вибрации появляются? Чтобы эти вибрации о еде появились, что должно появиться вначале? Да, оказывается, желание – это тоже вибрация. Желание – это вибрация. Получается, есть вибрация в форме желаний, которая приводит к тому, что начинает вибрировать ум. И когда вибрирует ум, начинает вибрировать язык. Когда начинает вибрировать язык, все начинают двигаться. Строить что-то, да, уже вибрации на грубом плане происходят. Вот то, что вы видите, это ведь кто-то захотел, да, подумал, и потом это все вот так появилось, правильно? Так вот, если материя – это вибрация, это означает, кто-то же ее свибрировал, это значит, что какое-то желание было, а не какая-то идея, план какой-то был у этого мира, и это значит, что было какое-то желание. Представляете? То есть все, что мы видим, это кто-то пожелал, спланировал, и то, что мы видим сейчас, это вот так проявляется. И если мы на санскрите, вот эта вибрация называется словом «рита». Напоминаете что-то, да? Ритм напоминает. «Рита» значит «закон» или «ритм». Есть вселенский ритм, то есть звук, музыка, да, этого мира. И есть, значит, идея этого мира. Кто-то ее...

0: беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней. Укрой его в тени крыл твоих. Будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему. Укрой его от врага, ищущего погубить его. Охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Время любить.

0: Ежедневные омовения увеличивают продолжительность жизни и дают оджас. Оджас – это специальный термин аюрведический, который у нас будет связан с иммунной системой. Дает силу иммунной системе, восстанавливает иммунную систему. Оджас. Именно ежедневное омовение. Понимаете, в чем смысл? Увеличивает срок жизни и дает силу иммунной системе. Что еще надо? Даже этого уже много для оздоровления. Да. Дальше. С мылом нужно быть аккуратным. Не всякое мыло хорошо. Особенно если в нем есть продукты животного, какого-то животной переработки. Нужно быть аккуратным. Чем чище мыло, тем лучше. В любом случае мыло очень сильно сушит кожу. Очень сильно сушит кожу, поэтому нужно быть аккуратным, так как это приводит к старению кожи. И есть один рецепт, я могу дать, натурального шампуня. Он делается из натуральных ингредиентов, поэтому может быть показаться немножко странным, но он сохраняет кожу детской до самой старости. Женщинам это важно. Упругая и детская до самой старости. Очень, очень, очень простой рецепт. Делается так. Одна чашка муки берется, гороховой или пшеничной. Одна чашка муки берется. И пол чашки растительного масла. Растительное масло нужно подбирать по своей конституции. Да, это вы уже без меня подберете. Мука гороховая или пшеничная. Но сорт обычно на Востоке всегда грубый. У них нет такого, как у нас, высшего сорта. У них всегда грубая мука.
1: У нас грубого сорта нет.
0: Да, вот у нас грубого нет. Но считается, что грубая хорошая мука. Нас вот приучили на высшую. Чашка, пол чашки. Чашка муки, пол чашки масла примерно. Это нужно подбирать для себя все равно. Сам принцип. Но запомните, что я даю средний вариант, но потом все равно нужно подбирать. И муку нужно подбирать, и масло нужно подбирать. И добавляете пол чайной ложки куркумы. Куркума, я надеюсь, вы уже знаете, что такое. То есть она уже и через розничную сеть продается, да? И так можно заказать. Но куркумы, главное, не переборщите, а то на работу желтенькими пойдете. Она красит. Пол чайной ложечки не покрасит, но бывает очень яркая, но куркума встречается, поэтому по чуть-чуть сначала добавляйте, но это очень важный ингредиент. Сам принцип. И кожа будет очень хорошая. Но будьте аккуратны, конечно же, не переходите сразу на 100%. Просто вводите в свою жизнь что-то приятное. Начинать нужно всегда с приятного. Система такова, в любом полном объеме информации всегда есть то, что нам кажется приятным, то, что кажется странным. Да? Поэтому вхождение в систему, также в аюрведическую, нужно начинать с того, что вам кажется приятным. А с того, что кажется странным, просто пока не делайте и все. А там посмотрим, может оно и не надо. Так же как люди, нам же нравятся разные люди, одни кажутся хорошими, а другие кажутся странными. Да? А другим наоборот. Вот это всегда помните. Что то, что нравится, берите, то, что кажется странным, не применяйте. Потом придет понимание. Потом придет

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

Есть интересная старая история, ее приписывают Эйнштейну. Говорят, что эта история произошла с Эйнштейном. Как однажды на одной из своих лекций профессор университета задал своим студентам вопрос: является ли Бог создателем всего? И студенты говорили: да, конечно. И профессор говорил им: раз Бог создал все, тогда Он создал и зло. А раз Бог создал зло, значит, Он и есть зло. Если мы можем что-то создать, значит, это в нас есть. И профессор был очень доволен своей логикой. Но один студент, говорят, это был Эйнштейн, он поднял руку и задал вопрос. Есть один вопрос, профессор: а существует ли холод? И профессор ответил: конечно, существует, нам же холодно. Но студент говорил: в действительности холода нет. Согласно законам физики, то, что мы считаем холодом, это просто отсутствие тепла. Только объект, испускающий энергию, можно изучать. И тепло – это есть то, что заставляет материю испускать энергию. Если мы достигнем уровня абсолютного нуля, то есть полное отсутствие тепла, то любая материя становится инертной. Она ни на что не реагирует. Поэтому холода в природе нет. Люди придумали это слово, чтобы описать свои ощущения, когда им не хватает тепла. Когда нет тепла, это называется холод. Холод – это определение отсутствия тепла. И затем он спросил, этот студент, у профессора: существует ли тьма? И профессор уже неуверенно стал отвечать: ну, в принципе, да, существует, мы же видим темно. Бывает же темно. И студент продолжил свою логику. Стал говорить: ну вот ты тут тоже, если внимательно разобраться, то тьмы тоже нет в природе. То есть тьма – это что такое? Полное отсутствие света. Мы можем изучать свет, тьму изучать невозможно. Мы можем взять там призму Ньютона и разложить свет на определенные лучи, составляющие, измерить длину каждой волны. Но тьму невозможно измерить. То есть тьмы нет, ее невозможно измерять. Свет можно измерять, а темноту невозможно измерить. То есть мы измеряем только количество света. А тьма – это слово, которое описывает состояние, когда света нет. И затем он спросил: вот теперь давайте подумаем о том, существует ли зло. Очень интересный момент. И профессор, он как-то пытался оправдаться в последний раз. Но мы видим, что зло же есть. Жестокость человека, какие-то преступления, насилие. Мы его же видим. И студент продолжал свою логику. Говорю: и зла тоже нет. Зло не существует само по себе. Зло – это отсутствие Бога. Подобно тому, как тьма и холод – это отсутствие света и тепла. Это всего лишь слова, которые использует человек, чтобы описать отсутствие Бога. Зло – это когда отсутствует духовность, когда отсутствует это проявление возвышенности, абсолютной истины. То есть не Бог создает зло. Зло – это результат того, что случается с человеком, в сердце которого нет Бога. Это как холод, который наступает при отсутствии тепла, или тьма.

Митхили жил один такой великий царь. И в этом царстве его жили двое друзей. Один был бедный, а другой был ученый. Интересное такое сочетание. А царя звали Видехи. Кто знает немножко хинди или немножко санскрит, он знает, что Видехи, Дехи значит тело, а Видехи значит без тела. Так звали царя. И эти двое друзей, они размышляли. Но почему у царя такое странное имя? Видехи, бестелесный. Они размышляли, и этот ученый, его друг, он сказал: давай пойдем к царю и сами спросим. А нищий сказал: а может быть не надо, может быть не стоит, все-таки цари стоит только обидеть сразу, секир башка. Он так не хотел. Но в конце концов они пошли вдвоем. Они зашли к царю, и как только они зашли к царю, их сразу схватила стража вот так за плечи, и таким образом привели к царю. И этот человек, бедный друг, он сказал: я ж тебе говорил, не надо было вообще сюда идти, вот видишь, сейчас попали в переделку. Ученый говорит: все нормально, сейчас разберемся. И он задал вопрос царю, он сказал: о царь, скажи, пожалуйста, почему тебя назвали Видехи, почему тебя зовут Видехи, то есть бестелесным? И как только он это сказал, царь сказал: заточить их в темницу и на следующий день повесить. Сразу затряслись, испугались. Их забрали, посадили в темницу и утром должны были казнить. И царь Видехи, он распорядился, чтобы им давали явства прекрасные, давали женщин. К ним приносили эти подносы самой изысканной пищи. Но есть они не могли. Пищеварение отказало. Страх переполнил все их тело. Знаете, когда вы боитесь, вообще даже есть помыслов нет. Даже самые вкусные вещи, они просто нам невкусны. После этого к ним в темницу приглашали прекрасных девушек, которые танцевали. Они не могли на них смотреть. Они боялись. Вот этот страх, он переполнял их. Они не знали, что делать. Они думали: завтра нам придется умереть. Завтра будет смерть. Нас повесят. Из-за какой-то глупости. И на следующее утро достали из темницы и привели к царю. И они оба кинулись на колени и сказали: царь, о, прости нас, мы глупые люди. Пожалуйста, смягчи хоть чуть-чуть свое наказание. Мы готовы страдать, но не так сильно. Сделай что-нибудь. И тогда царь, он сказал: хорошо, хорошо. И он щелкнул пальцами. В этот момент принесли два больших, огромных кувшина, золотых кувшина с маслом. И он сказал: вы должны поставить себе на голову эти кувшины и в сопровождении охраны пройти через весь город Митхилу. Если вы знаете, город Митхила, он очень большой город. Если хотя бы одна капля упадет этого масла на землю, сразу же охранник вам голову с плеч. Представляете, какой царь хороший, Видехи. И поставили им эти кувшины, они были благодарны такой судьбе. Они с радостью поставили тяжелейшие кувшины с этим маслом. И это масло, они шли по городу в сопровождении охраны. И не дай бог, чтобы одна капля упала. Они шли, не замечая ничего вокруг. Ноги их не стали сильными сразу. От адреналина, от страха от этого. И они прошли все расстояние, они пришли обратно. Поставили эти кувшины и думали: ну, слава Богу. И царь их тогда начал спрашивать: скажите, пожалуйста, о чем вы думали, когда были в тюрьме? Он говорит: ну как, мы думали о смерти, мы думали, что вот смерть придет, что она уже рядом, и мы не могли ни есть, ни пить. Тогда второй вопрос он задал: что вы видели в городе, когда шли с этими? Они пытались вспомнить, что они там видели, а город-то густо населен, там то циркачи прыгают, то торговцы. Они говорят: мы особо так ничего не заметили, мы ходили и ничего особо не видели. И царь сказал: вот так и я, хотя я царь и у меня все есть, этим всем я не наслаждаюсь. Потому что понимаю, что все вот это, все, что у меня есть, все, что меня окружает, это осад или временно и приходящее. Все, что это есть, это осад. И вы боялись уронить хотя бы одну капелю масла. Так же я боюсь хотя бы на миг забыть о Боге. Потому что как только я забуду о Боге, то придет моя смерть. Вот так этот царь, он сказал и объяснил этим двум людям, почему его зовут Видехи. Он как бы в теле, но на самом деле бестелесный. Он не наслаждает свое вот это тело, потому что понимает, что мы на самом деле...

Самая главная обязанность родителей и гурукулы, и школы – это уважать и почитать старших. И мы поговорим, почему. Самым первым учителем является мать. Потому что любой ребенок первое время, особенно первые свои 5 лет, в основном находится с матерью. Именно мать является первым учителем любого человека. И дети, по мнению современных психологов, до периода половой зрелости впитывают максимальный объем информации. Самый большой, что получает человек знания о мире, о том, как себя вести, получает в основном через наблюдение за поведением своих родителей, немножко через общение. Но для него очень-очень важно, как ведут себя родители. И в течение первых 5 лет он в основном наблюдает за поведением своей матери. И мать должна научить его уважать отца. И если она этому его научит, то, как говорят веды, этот ребенок поймет самый главный принцип. Принцип принятия авторитета в жизни. Он научится учиться, поймет принцип, который стоит за учебой. Потому что, чтобы овладеть каким-то знанием, нам нужно прийти к тому или уважать того, кто обладает большими познаниями, чем у нас, чем обладаем мы. И поэтому мама всегда должна слушаться в присутствии сына или дочери своего мужа. И даже если папа что-то говорит, то ребенок, то есть мама должна говорить: «Так, папа сказал, умрем, но сделаем». И тогда ребенок естественным образом начинает уважать своего отца. Ему гораздо легче будет учиться в своей жизни. Потом, когда он пойдет в школу, будет также будет слушать преподавателей. И также он будет познавать духовную науку. Потому что для того, чтобы обрести какое-то знание, нам, если это касается работы над собой, нам также придется обратиться к тем людям, которые выше нас. И чтобы обратиться к этим людям, которые больше, чем мы знаем, нам нужно обладать определенным умонастроением, чтобы воспринять все это. Говорится, что из чайника можно налить в стакан, если он ниже, чем чайник. Чайник выше, твой стакан выше, чем чайник, туда не нальешь. Человека можно положить какое-то знание, если он обладает определенным уважением преподавателя. Если он независимо настроен, очень гордо, и не уважает преподавателя, то он ничего не воспримет. Даже то знание, которое, может быть, он услышит, он очень быстро покинет его сердце.

0: Шафар Олегович, как по-вашему должна поступать замужняя женщина, если она видит, что другой мужчина испытывает к ней серьезное чувство любви? Что она должна ему ответить, чтобы не ранить его? Что говорит восточная мудрость в подобных случаях? И зачем Бог есть любовь, говорится в Библии, посылает такие испытания людям?
1: Жизнь очень интересно устроена. Так как мы живем вечно, это не секрет, поэтому мы рождаемся долго и упорно, принимая разные формы живых существ. Какую-то часть наших рождений мы проводим в человеческих формах жизни, достаточно весело. И мы создаем какие-то связи. Этих связей много, мы создаем семьи, у нас много было супругов, супруг, кого угодно. И так как это была какая-то любовь, то эти связи остаются. Эти связи остаются, они называются самскары. Самскары – это впечатление прошлого. Буквально впечатление, то есть впечатаны в нашу жизнь, в наше прошлое. И когда мы рождаемся, до какого-то момента они не проявляют. Мы живем себе спокойно, нам, так сказать, если мы девочки, нам мальчики нас не волнуют, если мы мальчики, нас девочки не волнуют. Но в какой-то момент просыпается специальный фон, называется гормональ, включаются определенные там железы, я не знаю, то есть что-то происходит, и мы начинаем замечать противоположный пол. Да? О! Поэтому образование должно быть раздельным. Потому что, как мы говорили, или вверх, или низ, если низ заработал, вверх уже все отключен. Поэтому мальчики должны учиться отдельно, девочки отдельно, тогда вообще можно учиться. Факт. Да? Замечали? Нет? Это так. Однозначно. На Востоке даже, когда зал собирается, то мужчины отдельно сидят, женщины отдельно. Чтобы не волновать друг друга. У нас все смешанная привычка, мы не волнуемся. Не бойтесь, не пересаживайтесь. Сам принцип я рассказываю. Ну, то есть все стараются не волновать друг друга. Потому что это очень волнительно, конечно же. Так как чувства, в общем-то, на физиологическом уровне действуют. И как тут не прячься, но что-то происходит с сознанием. Поэтому самскары в этот момент начинают просыпаться, и мы встречаем первого пришельца из прошлого. О, мы говорим, первая любовь, любовь с первого взгляда. Она не с первого взгляда, мы уже 100 раз женились и разводились. Мы просто его узнали, вот он, на соседней парте сидит. Итак, у нас карма примерно одинакова, мы прямо на соседней парте оказываемся иногда. О, но так как у нас уже было серьезное прошлое, мы быстро надоедаем друг другу, как правило. И появляется другой пришелец из прошлого. Мы говорим, о, вот это интереснее. Это намного интереснее, конечно, красивее и побогаче. И вообще перспективнее. Да, и следующего класса. И вообще есть другой школы. О. Так появляется еще один претендент. Но мы еще не готовы это сказать. Мы еще по возрасту не подходим, поэтому это все игрушки. Они просто вылетают, мы там влюбляемся. Нам все равно, в общем-то. Но на определенный момент, на определенном вылетевшем, так сказать, из прошлого претенденте, мы понимаем, что время пришло. И мы создаем семью. И так как теперь каждый из нас понял, что вылетать они будут и дальше, да? Потому что их там много. Да. Целый осинник такой. Или медвежатник, как хотите называйте. Малинник, в общем. Их там много. Поэтому какой обет мы даем друг другу на брачном бракосочетании? Верности на всю жизнь. Именно поэтому дается обет. Именно поэтому. Потому что через определенное время вылетает еще один красавец. И мы понимаем, что-то я, наверное, поторопился. Ведь вот же, это же явно не моя судьба. Вот же моя судьба. А они все наша судьба, они все там красавцы, их там целый миллион. Наша судьба. Но, дав этот обет верности, мы уже понимаем, все. На всех вылетающих из прошлого я уже внимания не обращаю. Просто все уже. Потому что их там много. Какая разница, ну еще одного выбрали, этого бросили, из-за того вышли там. Какая смысл? Да еще один вылетит, еще обиднее. Так и будут вылетать. Поэтому пусть себе вылетают. Поэтому разум очень интересно описывается на Востоке. Можно смотреть, но не засматриваться. Можно слушать, но не прислушиваться. То есть очень простой момент, но появился кто-то, но нужно сразу же и однозначно во всем своем окружении проявить себя как человека, решившего быть верным всю жизнь. И тогда никаких проблем не будет. Поэтому обычно, а почему даются такие проверки? Такие проверки приходят к нам, если мы не осознали обет верности.

هزار خم نکند مست می پرستان را، چنان که ذره خاک وطن پرستان را.

Кому-то может показаться, что вот эта вот ведическая концепция космоса, она, ну уж больно странная. Мало ли там эти мудрецы, что им там привиделось, не знаю, или конопля у них там крепкая в Индии. Ну, всякие, может быть, да, варианты. Так вот, я сейчас приведу вам концепции космологические других народов, которые весьма и весьма далеки географически от Индии, и вы увидите, как там повторяются практически одни и те же принципиальные моменты. Вот есть такое африканское племя Дагонов, вот, и вот их концепция творения. Плоская земля, какая-то ось, похожая на эту гору Меру, идущую по центру, змей, кусающий себя за хвост, какой-то концентрический океан. В упрощенной форме, но мы узнаем что-то похожее, да, на ведическую концепцию, какие-то моменты соблюдены. А далее, допустим, Перу, вот эта вот древняя перуанская цивилизация, мы видим плоская земля, змей тоже такой концентрический, да, какая-то гора, древо и потом какой-то еще там низший мир, то есть тоже какие-то основные концепции прослеживаются. Дальше, значит, скандинавская модель. Тоже какие-то основные такие уровни мандалы плоские, вот эти вот структуры, змей, какая-то вселенская гора прослеживается. Вот другая версия этой скандинавской модели. Тоже вот три мира основных, ось пронизывающая, внизу не змей, там крокодил какой-то, но тоже рептилия. Вот, то есть мы замечаем, что общие какие-то структуры, они являются повторяющимися. Или вот, допустим, картина, нарисованная по модели одного из апокрифических евангелий, то есть непринятых евангелий о концепции структуры мира тоже. Значит, гора, древо жизни, какие-то там четыре реки, растекающиеся в разных направлениях, плоская земля. Вот, то есть какие-то основные повторяющиеся моменты, они присутствуют. То есть о чем это говорит? Либо о том, что ведическая культура пронизывала всю землю в былые времена, либо о том, что, в общем-то, космос он построен однозначно, и просто немножко в разных терминах, в разных культурах эти однозначные моменты обозначаются. А вот теперь еще один интересный момент вам. В древнем тексте Махабхарата приводится описание того, как выглядят материки Земли, если посмотреть на них с Луны. Удивительно, да? Потому что мы привыкли думать, что человек полетел в космос совсем недавно, да, там, кто там Гагарин, там, 50-е годы и так далее, вот мы тут покорители. А тут в Махабхарате, которая несколько тысяч лет, написано, как материки Земли, оказывается, с Луны выглядят. Как они на Луну забрались, или там какая у них связь, там, позвонили им с Луны, и что там, говорят, ребята, вот у вас выглядит так-то и так-то, неважно. Но вот интересное описание. Там сказано, что материки Земли с Луны похожи очень на кролика и листики. Какой кролик, какие листики, да, непонятно что. А посмотрите, вот если перевернуть, да, что-то начинает похожее вообще проступать на нашу карту мира. Да. Вот вам, пожалуйста, древняя цивилизация, которая там за мамонтами гонялась, говорят, или что-то еще, да, под бубны там пела дикие там какие-то песни. Они, оказывается, знали, как материки с Земли выглядят с Луны. Это называется веда, знание, понимаете? Вот, то есть вещи, которые описаны в ведах, они потрясают. Они просто потрясают. Они оставляют камни на камне от нашего прежнего мировоззрения, представления о том, что такое древность и прочее. Это называется веда. Веда открывает глаза на наш мир. Итак, смотрите, что такое космос? Духовное измерение космоса. Потом идет эта вот как бы такая тонкая арматура, устройство. И потом уже то, что вот мы видим глазами непосредственно, какие-то там разные светила и прочие-прочие разные вещи. То есть космос устроен очень интересно, подобен физическому телу. И вот, допустим, как у нас есть эти 7 чакр, да, в теле уровней, вот если принять, допустим, Землю за базовую чакру, поскольку мы находимся на Земле, да, то есть вот эту низшую Муладхару принять за уровень Земли, то как раз 7 уровней планет от нас идущих, это соответствует этим 7 чакрам. Вот, то есть мы можем сказать тоже, что человек — это вот низшие миры, средние миры и высшие миры, вот, и мы можем двигаться, можем продвигаться.